скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: часов в Тюмени. А вот они вы, а вот они мы, а значит, утреннее шоу «Рэд» состоится.
1: Целых 3 часа будем согревать тебя кочевыми хитами, интересными событиями, ну и, конечно, шутками. Будь с нами.

0: Здравствуйте, всем привет, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир, всем доброе утро. Сегодня по календарю у нас четверг, 15 октября. И вот уже, вот же.
0: Что?
1: Видишь?
0: Тебя?
1: Да нет. Ну что, уже светло наконец-то, солнце потихоньку встает, и уже не так грустно даже начинать это утро.
0: Согласен, рассвет сегодня вообще замечательный и прям вот, ну, как-то вдохновляет вся эта история. Я сегодня утром вообще озадачился, как мне кажется, очень важным вопросом. Вот от меня пахнет?
1: Нет.
0: Нет?
1: Ну, ничем таким плохим нет.
0: Иди сюда, понюхай.
1: Так.
0: Иди прям понюхай меня. Вот здесь, да. Пахнет?
1: Нет.
0: Это странно. Я просто... ну, у меня, короче, новые духи. Духами не пахнет?
1: Нет.
0: Серьезно?
1: Ну, как-то да. Вчера больше пахло вот старыми.
0: Я вот, смотри, ну, это старые. Это все те же. Я просто сегодня значился вопросом, сколько раз вот надо идеально пшикнуться. Вот я просто не очень люблю, когда, знаете, вот человек полфлакона на себя выливает, и все пространство заполняется его ароматом, да. Ну, пусть даже и приятным. Вот сегодня я пшикнулся 5 раз, и, как оказалось, этого недостаточно.
1: Ты мимо куда-то
0: пшикнул? А ты сколько пшикаешь?
1: Ну, духи тоже разные стойкости у меня какие-то. Я прям один, и то так вот в воздух
0: ты
1: брызгаю.
0: Ты создаешь облако, и в него заходишь.
1: Да, именно так. Вот. А есть те, которые я прям вот как сегодня, там сюда, вот на все вот эти места, на волосы
0: какие
1: даже.
0: Места?
1: Ну, вот на шею, например, на запястье, да, на волосы.
0: Вот я тоже, смотрите, где пульс, вот шее, вот с одной стороны, с другой стороны, на запястье. Растереть.
1: Ну, а растирать нельзя, кстати. Надо просто, да, вот так вот, оп, промокнуть, и все.
0: Ну, вот так я сделал, да. И 2 раза вот так вот на одежду. Но ведь этого недостаточно. Надо пшикаться больше. Ладно, я еще поэкспериментирую на этой неделе. Завтра пшикнусь, сколько, 6 раз.
1: Да, если вдруг я не выйду в эфир, знаете, я переборщил. Задушил.
0: Мы вам желаем идеально. Вот, кстати, наша рекомендация сразу же. Вот уже полезная программа, да.
1: Опять же.
0: Пшикнитесь 6 раз сегодня. Мы проверили, поставили собственный эксперимент. Пшикнитесь 6 раз. Так, ну и мы здесь, конечно же, не только вот такие важные вопросы обсуждаем, да, но еще и всячески вас веселим, поддерживаем, подбадриваем. У нас и развлечения, и обсуждения, и, конечно же, новости, и отличная музыка. И вот музыка, это понятно, а вот новости. Что?
1: Новости вообще грандиозные.
0: Да, какое?
1: Что-то, значит, в очень знакомом месте удлинят. Ну, вот я люблю такие крючочки
0: очень
1: делать.
0: Очень знаком.
1: Да.
0: 6 минут, опять-таки, прошло с начала нашей программы, и уже
1: это, кстати,
0: какие-то...
1: боль каждого. И каждый.
0: Все, но... пока что все, ты не объяснил. Все, ты не отвела, понимаешь, от этого места подозрения.
1: В основном каждого. Именно это мужчин касается.
0: Еще сильнее. Ну что же, давайте разберемся с этим вопросом. Что же там удлиняется? Вот сразу после «Не лето» его новинки «Ментоловая». Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.

0: ментоловая. Ну и недавно Лето, кстати говоря, исполнилось 35 лет. 1 октября у него
1: большой
0: был
1: мальчик
0: день
1: уже.
0: Рождения. Большой мальчик, да. Мы его, конечно же, поздравляем. И вот могу сказать, что не только в хорошей музыкальной форме, да, мы вот убедились, но и физической, конечно,
1: ой,
0: тоже.
1: Ой, ну да. Ой, я прям... Я подписана, кстати, на него.
0: Серьезно?
1: Да, и вот как раз именно из-за этого.
0: То есть песни как бы это...
1: Приятное дополнение.
0: Приятное дополнение, да. Понятно. Так, 7 часов и 10 минут в Тюмени. Как раз вот ты говорила, что что-то там где-то удлинится.
1: Да-да-да. И я вот, Саш, например, тебя не настолько, конечно, глубоко и хорошо знаю, но у тебя эта проблема есть. Уверена.
0: С удлинениями?
1: Да что ты будешь рад этой новости, да. В общем, это не то, о чем вы подумали абсолютно вообще. Но с этим сталкивался каждый, даже каждая.
0: Ну давай, все же, не томи.
1: Когда идешь, и вот так вот немножечко по лицу, знаешь, оп-оп, иногда чуть-чуть задевает ноги чужие.
0: Это как? Ты все. У нас вообще-то утренняя программа, мы не можем говорить про всякие извращения и так далее.
1: Да абсолютно нет, когда в вагон заходишь.
0: А, вагон!
1: Да, и вот это вот пласткарт, и вот все лежат там везде на всех полках, и вот ты вот маневрируешь между чужими пятками.
0: Тогда да, есть такая проблема, и действительно, я тот человек, ноги которого вам приходится огибать.
1: Огибать.
0: Но я всегда, надо сказать, что я всегда... думаю об этом, одеваю чистые носочки, ножки мою, все это вот.
1: И подгибаешь еще коленки, да, когда лежишь?
0: Ну, это не всегда. Честно скажу, не всегда.
1: Ну, ладно. Но новость вообще не в этом состоит, а состоит в том, что полки удлинят. Вы представляете?
0: Супер. Это круто.
1: Они сейчас на данный момент 1.85 м, а сделают их 2 метра.
0: Целых... 15 сантиметров, это много?
1: Ну, вот в этом случае...
0: Зафиксируйте.
1: Хорошо будет. Но проход при этом не уменьшится, а увеличится тоже на 9 сантиметров. Итого, как бы, 15 плюс 9-то...
0: Вот уже и вам вырисовывается солидно.
1: Уже очень даже хорошо.
0: Прикольно.
1: Да.
0: Хорошая новость. Это когда будут внедрять?
1: Кстати, сказано, что уже в этом году выпустят. Расширенные вагоны такие прекрасные, и мест даже увеличится. Вместо стандартных 36, 40 будет.
0: Одни сплошные. А что? Ну что-то же, да, если где-то подросло, где-то должно уменьшиться.
1: Туалет куда еще меньше.
0: Может быть, да, но, в общем, в любом случае, хорошая, классная новость.
1: Отличная.
0: Вообще, я прям вот с удовольствием, прям вот даже захотелось куда-то на поезде сразу же поехать, да? Все, давай, вари яйца, дошираки покупай.

0: Турбобенгером из середины где-то нулевых. Нас не догонят. 7 часов и 19 минут в Тюмени. Ну и вы знаете, мы вот несколько минут назад рассказывали о том, что полки в плацкартах
1: удлиняются
0: на целых 15 сантиметров. И, в общем-то, думали-думали. И почему бы нам вообще сегодня не повспоминать железнодорожные истории?
1: Вот именно вот так вот, да. Почему-то в самолете вот не с таким хочется акцентом сказать.
0: Ну, можно вспомнить какие-то, как и кринжовые, да, какие-то, ну, когда вам повезло, в кавычках, с попутчиками, mm-hmm. да, так и какие-то, ну, приятные, может быть, ну, такие вот, поездная романтика, вот какая-то была, да, где-то что-то, вот, 8-922-300-1046, это наш Макс, туда можно и голосовые, и текстовые.
1: Ну, и канал ВК Радио Красная Армия, сейчас тоже подготовим пост и туда отправим, там тоже можно писать.
0: Да, комментируйте, мы примерно через полчаса займемся вашими историями, ну, а перед этим не пропускайте гороскоп, свежие новости и Кайго с потрясающей Tropical House историей Take Me Back.
2: Реклама.
3: Руководители и владельцы бизнеса, встретимся 29 октября на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
4: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
3: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Стильный современный ивент для вашей компании? Тогда вам в событийное пространство «Фуга Хаб». Просторные залы, витражные окна, актуальный дизайн, техническое оснащение, вместимость от 50 до 300 человек. «Фуга Хаб» — это пространство, где вы можете провести конференцию, нетворкинг, корпоративное событие и даже банкет. Смелые решения для ярких ивентов. «Фуга Хаб».
6: «Хавейл» в «Автомаг» покупаешь и получаешь подарки на 3 года вперед. 3 плановых ТО и комплект зимней резины в подарок. Мы работаем для вас с 2015 года. «Автомаг» — это не просто покупка автомобиля, это уверенность в каждом километре. Официальный дилер «Хавейл» «Автомаг». Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Акция до 30 ноября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: 7.27, точное тюменское. А вот и новости на Красной Армии. Нам их расскажет Николай Антонов. Николай, приветствуем. Пожалуйста, прошу.
1: Доброе утро. В Тюмени появятся 3 новых парка. Один расположится на лесобазе, второй возле Воиновского пруда, третий в районе Матмассы. Согласно генеральному плану города, парки благоустроят до 2040 года. Первое место для прогулок создадут около Чистого пруда в районе Западносибирска, и второе расположится у Воиновского пруда. Последний построят выше квартала Мириады. В Тюменской области участок дороги Новоаптула-Малиновка-Ильиней в Аромашевском округе получил новое покрытие. Общая протяженность отремонтированного участка составила около 6,5 километров. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». До конца октября по нацпроекту также отремонтируют 4 участка дороги Ишим-Маслянский-Сладково, сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области. Всего в текущем году в нормативное состояние приведено 110 километров дорог. 7-этажный долгострой на берегу Утиного пруда в Тюмени снесут. Арбитражный суд удовлетворил из Департамента земельных отношений и градостроительства администрации города корпорации «Тюменьстрой». Как сообщает РБК «Тюмень», разбирательства тянутся с 2024 года. Теперь компанию обязали в течение 6 месяцев с момента вступления решения в силу снести самовольную постройку на улице 50 лет ВЛКСМ. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы «Центр аллергии и астмы Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможна онлайн-консультация. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7:32 в Тюмени, и сегодня 15 октября. Подсказки от астрологов готовы. Прошу.
2: Овны, сегодня обсуждение важных вопросов с близким человеком лучше отложить, чтобы избежать новых конфликтов.
1: Тельцы, постарайтесь не придавать слишком большого значения случайным словам.
2: Близнецы, гибкость и творческий подход к решению задач помогут найти выход из непростых ситуаций.
1: Раки, вероятные денежные поступления, в том числе из каких-то новых источников.
2: Львы, не отмахивайтесь от новых чувств. Отношения, которые начнутся в этот день, могут сложиться весьма удачно.
1: Девы, вам удастся найти нужные слова, подобрать убедительные аргументы и отстоять свою точку зрения.
2: Весы. День будет благоприятным для расчетов, планирования бюджета и решения сложных финансовых вопросов.
1: Скорпионы, постарайтесь не обострять ситуацию и проявить больше мягкости и уступчивости в общении.
2: Стрельцы, не исключено важное известие, которое поможет определиться с планами на будущее и разрешить вопрос, связанный с семьей.
1: Козероги, день будет благоприятным с точки зрения романтических отношений.
2: Водолеи, сегодня важно отстаивать свои интересы и не доверять первым впечатлениям.
1: Ну и рыбы, изобретательность и умение быстро ориентироваться в ситуации помогут преодолеть трудности. Редактор

0: Hey, na-na-na. И примерно так вот, на.
1: Да.
0: Вчера в центре замены масла маслом Март раздавали незамерзайку всем тем, у кого в номере была цифра 6. Ну и вы знаете, как-то хорошо пошло. Поэтому сегодня еще один подарок автомобилистам Тюмени от центров замены масла маслом Март. И все те, у кого в госномере есть цифра 8!
1: О, это у меня есть такая.
0: Да. Вот вам сегодня повезло. У меня тоже, кстати, есть восьмерочка. Заезжайте в масло Март, забирайте 4 литра незамерзайки абсолютно бесплатно.
1: Отличные
0: Куда
1: новости.
0: Нужно ехать? Дамбовская, 47В и окружная дорога 204.
1: Именно по этим адресам.
0: Да, вы просто приезжайте, говорите, я сегодня по радио услышал, что, значит, там незамерзайку вы даете. Mm-hmm. Я говорю, да, 8 у вас есть, все есть, забирайте, пожалуйста.
1: Вот так вот просто, и это правда.
0: Обратите, кстати, внимание, что в масломарте там вообще вот любые жидкости, которые в автомобиль требуются, все там представлены, все качественные, оригинальная продукция, меняют тоже все профессионально. Поэтому mm-hmm. наши рекомендационы. И вообще вот по поводу незамерзайки, я сегодня утром заметил. Сегодня 1 градус был.
1: Уже да, я растаивала лобовое свое стекло.
0: Поэтому, ну, туда-сюда, и как бы уже обычная водичка не подойдет.
1: Mm-hmm.
0: В общем, вот такая, что называется, прям вот актуалочка подъехала.
1: Очень даже, да.
0: Так что цифра 8, масло Март, незамерзайка, делайте. Ну, а мы далее сделаем для вас страничку вдохновения и мотивации.
1: Ну, а там мы расскажем, какое событие случилось в этот день. Открытие, день рождения, может быть, чей-то. Ну, вдохновимся этим, конечно же, и настроим вас на позитивный такой легкий настрой этого дня.
0: Да, победа вам после такого точно гарантирована, поэтому дождитесь. Обязательно все будет после Анны Немченко и Давы Плавит.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу 0 градусов, солнечный, ветер южный, слабый. В течение дня потеплеет, плюс 9, вечером плюс 7 и весь день без осадков.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
3: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
5: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю «Мать и дитя». 17 октября в

0: Обратитесь в центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Любите музыку? Приходите к нам! Гитары, синтезаторы, барабаны, скрипки и духовые инструменты. Большой выбор и доступные цены. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Тульская, 4.
2: Телефон 358-311.
3: Замените стекла в моей машине?
4: Какой у вас автомобиль?
3: Современный.
4: Конечно, заменим.
5: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Точная тюменская страничка вдохновения и мотивации начинается 15 октября на календаре. Чем же знаменательна эта дата? Ну, сегодня есть несколько праздников. Ну, так как сказать праздников? Ну, вот, например, там, типа, день собирания осенних листьев.
1: Угу.
0: Ну, разве можно это назвать праздником? Ну, так.
1: Ну, не
0: праздничек.
1: Сильно.
0: Вот такой, да.
1: Если вам нужно, уже задали поделку дома, то тогда
0: вот,
1: да.
0: Ты абсолютно права вообще, Яна, да. Действительно, это вот ходить, собирать листья, гербарий, там, создавать поделку с детьми, домашний декор устраивать и устраивать атмосферные осенние фотосессии.
1: И если вы вдруг увидите поздно вечером людей вот так вот в лесу ходят, что-то там смотрят под ногами, не переживайте.
0: Они просто, да, в теме.
1: Да, поделок. Поделочные темщики. А вот.
0: Да, так, по поводу осенних фотосессий, Яна. Ну, ты как модель, да. Наверняка у тебя есть портфолио такое.
1: Ну, да, было. Но я, знаешь, не вот так вот не брала листья, вот так вот не кидала, так не заходила. Потому что однажды мне сказали, что а ты знаешь, что там могла собака пописить, а ты вот сейчас их руками все это берешь. И как-то мне так...
0: Как-то мне близок слог этого. Это не я такое сказанул, кстати?
1: Нет. Удивительно, да?
0: Другой веселый парень, да?
1: И вот с тех пор как-то я... Ну ладно, похожу.
0: Хорошо, ладно, двигаемся дальше. Сегодня также Международный день сельских женщин.
1: Ой, вот эти вот кровь с молоком, вот эти вот.
0: Да,
1: дамы.
0: А ты это самое, ты-то место рождения у тебя что?
1: Тюми.
0: А, ты городская, белоручка, вот это, да.
1: Но я и вообще очень даже куда-нибудь там пойти, что-нибудь покопать, где-нибудь убрать навоз какой-нибудь, это я могу.
0: А корову доить умеешь?

0: не умею.
1: Ну, я, ну...
0: Ну, вот... не научили пока что. Но все же впереди, может,
1: так,
0: научусь.
1: А это коня там на скаку остановить?
0: Так, так вот могу
1: все
0: сделать.
1: Понятно, навыки нулевые. Ну, вообще, я кое-что знаю про сельских женщин.
0: Ой-ой-ой, что там?
1: Вы знаете, чем они занимаются в 16:00 сельские женщины?
0: У них полдник?
1: Нет, они сваливают с работы, потому что в сельской местности сокращенный рабочий день, чтобы они могли успевать там еще по хозяйству.
0: А что еще они могли успевать? Ну вот давайте что-нибудь еще придумаем. Ну, мужики должны работать, женщины.
1: Вот это ведь, вот она городская, как она, да? Так, также сегодня отмечается день «Проверьте свой кредитный рейтинг». И позвольте представить, дамы и господа, моя соведущая Яна, кредитная девственница.
0: Вот так вот, на всю страну, на всю Тюмень, вот, значит, меня.
1: Ну, в смысле, ни разу никогда вообще...
0: Ну, да, вообще никогда ничего не брала, ни кредит, ни рассрочку, ничего.
1: У тебя... Ну, тебе и не дадут сейчас кредит, потому что какая-то она странная. Дожила...
0: 30 лет-то?
1: 30 лет ни одного кредита. Что-то тут нечистое.
0: Может быть, ну, несерьезные у меня отношения, знаешь, были вот эти вот.
1: Да-да-да, какие-то. Что-то это не внушает вообще
0: никакого. Так, ну, пока вот мы с тобой болтали, мне интересно стало, как можно вообще проверить свой кредитный рейтинг.
1: Ты проверила свой кредитный рейтинг?
0: Нет, но я пока загуглила, вот как это можно сделать. Это можно сделать через госуслуги, через банковские приложения, через финансовые агрегаторы. И там какие-то баллы даже есть. Высокие, средние и низкие. Там что-то это вот означает. Mm. Там, ну, высокие, соответственно, одобривают кредиты. Берите, пожалуйста, берите, вы хороший человек.
1: Ну, в общем, вот такой день сегодня. Интересный, разнообразный, насыщенный. Много из разных прям сфер. По-любому что-то нашлось и для вашего вдохновения. Вот, и забирайте, и вперед!

0: Ну, а сегодня вообще просто мечта миллениала какой-то, да, плейлист «Тату». Вот мы недавно послушали сейчас «Звери, танцуй». 7 часов и 49 минут точное тюменское. Ну, так, с утреца вообще нормально прям такое вот. Прям вот то, что нужно. Ну и что касается танцев, вы знаете, высокие люди, хотел сказать взрослые, высокие люди, танцуйте в плацкартах. Теперь будут длинные полки 2 метра.
1: Да, наконец-то!
0: Ну, кстати, и невысокие люди тоже танцуйте от радости, потому что теперь не нужно будет уворачиваться вот это вот от висящих ног в проходе. Кстати, висящие ноги, когда вот это тоже своего рода танец, да?
1: Да, конечно! Особенно, когда вот они с двух сторон, и вот как только нагибаться там, а еще снизу же лежат люди. Ой, ну, в общем, вообще.
0: В общем, поезда — это очень такая атмосферная история. Многие, все, наверное, путешествовали...
1: И ароматная.
0: На поездах, да. И мы сегодня вспоминаем как раз-таки вот такие железнодорожные истории. Под стук колес. Которые с вами происходили.
1: Под вкус запах доширака, чая, вот это в железной кружечке.
0: Атмосферно. Я, в общем, тоже вспомнил, знаете, какую историю. Однажды я ездил на гастроли, когда я был еще там популярным диджеем. Меня пригласили, значит, в Новый Уренгой, по-моему, на гастроли. И вот я ехал обратно, у меня купе, все замечательно, все хорошо. И тут заходят они.
1: Вахтовики!
0: Да. Ну, они причем зашли и сразу ушли куда-то к своим, короче, приятелям в другой вагон. Через
1: повезло.
0: Через пару часов, я думаю, круто вообще, еду прямо. Через пару часов они возвращаются. Ну, Миша его звали, он возвращается, просто падает на полку вот так вот. Все, ну, то есть, и Миша спит. Через какое-то время приходит его друг и говорит: «Миша, Миша, там полиция, нас сейчас будут высаживать, Миша». И уже вот в дверях появляется сотрудник, и он говорит: «Миша, вот он уже здесь, полиция уже, вот она здесь». Ну, и там все быстренько их...
1: Оформили.
0: Где-то в Тобольске, да, вот Миша...
1: Может, им и надо было в Тобольск.
0: Может быть, не знаю, кстати. Было бы круто, знаешь, так вот, все, как все, ой, как все совпало, хорошее совпадение. Ну, в общем, история очень веселая получилась. Но какие истории происходили с вами во время железнодорожных путешествий? 8-9-2-2-3-0-1-4-6, пишите в Макс или голосовухи отправляйте.
1: И канал ВК Радио Красная Армия, там пост уже готов, комментарии ваших ждем.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, имени к этому часу по-прежнему 0 градусов, солнечный ветер южный слабый, днем плюс 9, вечером плюс 7, и весь день будет без осадков.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ «Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
7: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
10: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
11: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
12: Категория 6+.
13: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 568182. 568182.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Здесь в утреннем шоу «Ред на Красной Армии». И невероятно это новость о том, что РЖД приняло ли решение удлинить полки на целых, между прочим, 15 сантиметров.
1: Да, были 1,85 м, стали 2 метра. Но это чудо чудесное, я считаю.
0: Мы решили сегодня вот как раз-таки окунуться в романтику поездов и повспоминать истории, которые с вами происходили вот при путешествиях на вот этом виде транспорта. Mm-hmm. И вот какие сообщения нам приходят.
1: Однажды в поезде мы с соседкой по купе разговорились и обнаружили, что едем на одну и ту же свадьбу. Ого! Хотя познакомились всего пару минут назад. В итоге всю дорогу выбирали подарок к молодоженам.
0: Это удивительно.
1: Это просто совпадение нереальное.
0: Еще, представляешь, если бы у них еще и платья одинаковые были на свадьбу, это вообще было бы...
1: Ну, было бы немножко, конечно, да.
0: Доехала бы только одна.
1: Да.
0: Еще одна. Давно не ездил на поездах, но тут в конце мая уговорили прокатиться до Казани на плацкарте боковые. Нас двое и мест два. Оба наши. Так мне объяснили. Моя нижняя. С попутчиками нам повезло. Ехали участники, а может быть даже и призеры конкурса на самое большое. И самое главное, обнаженное мужское пузо. Как бы я ни вжимался и не уворачивался, но столько тактильных контактов с мужчинами у меня не было никогда. Извиняюсь, а минусы будут в этой... Это шутка. Шутка, прикол.
1: Вот мы и поняли про Сашу один моментик, да?
0: Ну, я бы так пошутил в своей компании, вот со своими там друзьями, пацанами.
1: А мы что с вами все? Друзья, конечно. Вы наши все вообще.
0: Так. Ну, вот, кстати, да. Вот мужская, так сказать, мода в поездах.
1: Носки и шлепки.
0: Безжалостно, да, и беспощадно к окружающим, да.
1: Ну, что же, главное чистое хотя бы, может быть, чтобы...
0: Было бы круто, да. 8-9-2-2-3-0-100-4-6, это наш Макс. Скидывайте туда голосовые текстовые сообщения.
1: Канал ВК Радио Красная Армия, тоже ждем. Макс!

0: Behind. Ну и мы напоминаем, что сегодня у кого в государственном номере автомобиля есть цифра 8.
1: Бесконечно.
0: Вы счастливчики, потому что центр замены масла «Масломарт» делает крутой подарок. Приезжайте на Дамбовскую 47В и окружная дорога 204 и забирайте канистру с незамерзайкой.
1: Шикарное предложение, поэтому пользуйтесь сегодня, только сегодня, весь день.
0: И только те, у кого есть цифра 8 в госномере. То есть не регион нас интересует, а то, что вот...
1: Между буквами.
0: То, что находится. Восьмерочка. Все, приезжайте. Масломарт, незамерзайка. Ну, а мы погнали в час следующий. 8 часов в Тюмени. Ну, какое же классное, яркое солнце сегодня, да? Ну, уже как бы, ага. А
1: да.
0: Тут еще утреннее шоу «Ред».
1: Ну и берем пример, конечно же, солнце. Вон оно уже встало, поднимается и ярко-ярко светит.

0: меня зовут Саша Самойлов.
1: Мне в таком же ритме нужно продолжить говорить, я так не могу быстро, как ты. Меня зовут Яна Кушнир, всем доброе, такое солнечное, классное утро. Сегодня четверг, 15 октября.
0: Давайте немножко, что-то в нас вселился почему-то внезапно Дмитрий Губерниев. Зачем-то непонятно почему, да. Прекрасный денек сегодня, середина осени, но вы посмотрите, какая красота, просто. Мне что-то подсказывает, что вот Пушкин, когда писал свои произведения, многие, он как раз-таки вот примерно такой же картины, как и наша тюменская осень, вдохновлялся.
1: Да, 100% с этим согласна, потому что, ну, вот так красиво описать можно только такую погоду, а не вот это вот серая, дождь. Навряд ли там он такой, вот, а чей очарование?
0: Этим вдохновляется Лана Дель Рей, когда писала свою песенку.
1: Да-да-да, и летом тоже у нее грустно.
0: Да-да-да. Вы знаете, раз уж мы тут во времена Пушкина вернулись, не могу не рассказать вам интересную историю. У меня вчера дома разбился торшер. Ну, так. Вот, понимаете, палка, на которой сверху плафон.
1: Пушкин торшер, интересно.
0: Сейчас я объясню. И, ну, соответственно, нужно было от него избавиться. Потому что все, уже таким сломанным пользоваться я не хочу.
1: Так.
0: Вот, и я выхожу сегодня, вот представьте, ночь, фонарь, вот это подъезд, да.
1: Это Маяковский.
0: Ну, да. И, в общем, выходит мужчина с этим вот с канделябром, фонарем, можно сказать. И вот так вот идет в сторону мусорки. Такой, знаете, дворецкий от слова двор прям вот, ну.
1: Да-да-да. Мне кажется, если бы кто-то смотрел в окно, точно бы написал какой-нибудь стих про тебя.
0: Ну, да-да-да.
1: Восточка, двор, мужчина с фонарем.
0: Забавная вот такая ситуация произошла со мной сегодня. Вот. Ну и много всего забавного, веселящего, такого бодрящего мы приготовили для вас в это утро. Классный контент. В том числе, кстати говоря, собираемся в этом часе подарить билеты на тренинг Максима Батырева.
1: Да, очень крутой бизнес-спикер, предприниматель, автор таких бестселлеров, как «45 татуировок продавана», «Менеджера» и даже «Родителя».
0: Угу. Билеты на его выступление стоят... ну, как мне удалось выяснить, 18 тысяч рублей.
1: Ого-го, так-то. Серьезная заявка на участие.
0: Серьезный подарок, да. Скоро расскажем, что нужно сделать, чтобы их получить. Пока же давайте про другое поговорим что-нибудь, но тоже очень актуальное.
1: Очень-очень сильно. Я прям так рада этой новости. Прям вот вообще. В Тюмени наконец-то кое-что сняли.
0: У-у-у!
1: Да.
0: Или сняли кино.
1: Ну, нет, нет.
0: Одежду,
1: нет.
0: Все-таки одежду?
1: Да, ну, тепло же на улице, конечно. Но когда-то вот где-то с августа месяца это, ну, скажем так, в кавычках, надели. Ну, а теперь наконец-то вот так вот, чух, как пальто сняли.
0: Ну что ж, некая так, как эксгибиционист снимает плащ, да?
1: Да-да-да.
0: Ну что ж, некая такая стриптизная новость. Далее у нас. Оставайтесь поблизости, скоро узнаем все подробности. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И

0: 8 часов 10 минут в Тюмени. Так, ну и мы обещали новость, где что-то сняли.
1: Да, вы готовы к этому?
0: Мы готовы.
1: На тюменских заправках «Газпромнефти» сняли ограничения по продаже топлива.
0: Ура! Ура, ой, товарищи!
1: Мы этого дождались. Наконец, со вчерашнего дня все подтвердили, лимиты все сняты. Mm-hmm. Раньше можно было только 40, сейчас сколько вам угодно.
0: И вы знаете, казалось бы, да, вот я тут все намекал, что уже сняли какую-то, кто-то снял одежду какую-то, да. А тут совсем другое, да, как вот Яна нас поймала на этот крючок. Mm-hmm. Типичная, знаете, журналистская вот эта вот кликбейтный заголовок, да, мы прошли, нас обманули, но в данном случае... Это мы
1: приятно
0: даже нисколечки,
1: было, да.
0: Мы обманываться рады.
1: Таким новостям, да. Ну, это ну вообще, ну то мне как водителю просто безумно приятно. Просто бальзам на душу.
0: Ну, сейчас прям можно, знаете, полный бак.
1: Вот несмотря на то, что я 40 заправлялась, и у меня был полный бак, в целом на меня это никак не повлияло.
0: Ну, просто психологически теперь, да. Хочу 50 литров.
1: Да.
0: Хочу 60.
1: Ладошки мне налейте. Остатки.
0: Супер, вообще здорово. Всех с этим поздравляем. Ну, вот видите, такой вот хорошей позитивной тенденции. Смотрите, бензина не хватало, теперь хватает. Вода неприятно пахла,
1: теперь
0: она
1: нормально.
0: Пахнет нормально, да. Вот
1: все
0: еще
1: стабилизировалось.
0: Бы, еще бы Яндекс заработал нормально.
1: Я думала, ты что-то про меня хочешь сказать. Еще бы Ян что-то там нормально заработал.
0: Ну,

0: часов и 19 минут, точно тюменская. Ну и ловите просто шок-контент, шок-новости на целых 15 сантиметров.
1: Кое-что увеличилось, да. Ну а именно, полки в плацкарте и купе удлинят. Да, ну просто вообще, мне кажется, этой новости можно удивляться каждый раз, когда ее буду я читать. РЖД готовит вот такие расширенные вагоны, значит, с просторными полками. А сейчас они были уже, можно сказать, 1,85 м, а станут 2 метра.
0: 2 метра, да. В общем-то, вот такой апгрейд подвергнется, вот таким, такому апгрейду подвергнутся вагоны. Ну и мы решили сегодня, в общем-то, вспомнить какие-то интересные истории ваших путешествий на поездах. Может быть, вы когда-то опаздывали, Яна? На поезд. Такое.
1: Да, представляешь, было у меня однажды, я опоздала, не рассчитала время, но...
0: Или ты из тех людей, которые, вот когда, помните, еще было время, когда там московское время, по-моему, писали в билетах и перепутала, нет?
1: Так, нет, нет, все нормально, уже тюменская, это вроде уже, мне кажется, все знают, но, в общем, я в итоге опоздала и думаю, так, что делать, что делать? А он в какую-то сторону шел, что можно было в соседние города приехать и туда успеть. Я звоню знакомому, у него какая-то турбозаряженная тачка. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста, довези меня. И вот мы, опережая поезд, приезжаем на станцию, в какую-то деревню просто. И я там на ходу буквально...
0: Подсаживаешь, забрасываешь чемодан.
1: Да-да-да, бегу вот как в фильме за поездом. Но, фух, успела.
0: Прикольно.
1: А нужно было ехать далеко, в Омск.
0: Нормально, да, прикольная история. У вас, может быть, тоже какие-то такие случались? Или, может быть, там вам что-то с попутчиками повезло, или, наоборот, не повезло? И вот это сегодня мы все хотим узнать. 8-922-300-104-6. Пишите к нам в Макс, отправляйте как текстовые, так и голосовые, будем очень рады.
1: Ну и, конечно же, любимый канал ВК Радио Красная Армия, туда тоже подпишитесь, чтобы не пропускать наши все события. Ну и пишите свои истории также туда.
0: Примерно через полчаса мы как раз-таки погрузимся в ваши сообщения. Ну а перед этим не пропускайте гороскоп, новости, ну и также появится певица Мона с песней про маму.
2: Реклама.
3: Руководители и владельцы бизнеса, встретимся 29 октября на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
4: Мы свежие.
5: Мы качественные.
4: Мы вкусные. Мы доступные.
5: И мы стали ближе.
4: Мы... Тюменские продукты.
5: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
6: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
3: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
6: Что же внутри?
3: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
6: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
3: ИП «Нарбуд». Екатерина Ивановна, ОГРН 324-723-2-00-34-220.
7: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
9: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника».
2: Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 8.26, точная тюменская. И вот новости на Красной Армии. И вот Николай Антонов нам их расскажет. Привет.
1: Доброе утро. Расширение Ирбитского тракта в Тюменской области отложено на неопределенный срок, сообщает портал dta.ru со ссылкой на инфоцентр правительства региона. Проектная документация уже подготовлена. Согласно плану, на 28-километровом участке проезжую часть расширят до 4 полос. Там же установят наружное освещение в населенных пунктах, обустроят 12 разворотов в одном уровне для левостороннего движения. В Тюменской области в этом году объемы экспорта выросли на 16%. Среди международных партнеров региона лидируют Китай, Турция, страны СНГ и Вьетнам. Об этом сообщил в пресс-центре агентства «Тюменская линия» глава департамента инвестполитики Тюменской области Александр Горлатов. Завтра откроется Тюменский экспортный форум. Среди почетных гостей форума – директор департамента Минпромторга России, вице-президент торгово-промышленной палаты РФ, представитель Российского экспортного центра и Союза китайских предпринимателей. В Тюмени улицу Тульскую перекроют на 2 месяца с 17 октября по 14 декабря. Будет закрыт участок от дома номер 6 до улицы Республики. Здесь проходит маршрут номер 57, поэтому его изменят на время перекрытия. В период выполнения работ маршрут будет следовать по улице Республики до Пермякова и далее по привычной схеме, сообщает Тюмень-Гуртранс. Расписание для пассажиров доступно на сайте tgt72.ru. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в Центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможна онлайн-консультация. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: сегодня четверг, 15 октября. И вы знаете, есть такой мем «Технология».
1: Да,
0: «Астрология». «Астрология». Погнали.
1: Овны, сегодня обсуждение важных вопросов с близким человеком лучше отложить, чтобы избежать новых конфликтов.
0: Тельцы, постарайтесь не придавать слишком большого значения случайным словам.
1: Близнецы, гибкость и творческий подход к решению задач помогут найти выход из непростых ситуаций.
0: Раки, вероятно, денежные поступления, в том числе из новых каких-то источников.
1: Львы, не отмахивайтесь от новых чувств. Отношения, которые начнутся в этот день, могут сложиться весьма удачно.
0: Девы, вам удастся найти нужные слова, подобрать убедительные аргументы и отстоять свою точку зрения.
1: Весы, день будет благоприятным для расчетов, планирования бюджета и решения сложных финансовых вопросов.
0: Скорпионы, постарайтесь не обострять ситуацию и проявить больше мягкости и уступчивости в общении.
1: Стрельцы, не исключено важное известие, которое поможет определиться с планами на будущее и решить вопрос, связанный с семьей.
0: Козероги, день будет благоприятным с точки зрения романтических отношений.
1: О как! Водолеи, сегодня важно отстаивать свои интересы и не доверять первым впечатлениям.
0: Ну и рыбы, изобретательность и умение быстро ориентироваться в ситуации помогут преодолеть все трудности.

0: 9 ноября к нам в Тюмень приезжает потрясающий человек, великолепный спикер, мотиватор.
1: Предприниматель и автор бестселлеров таких книг, как «45 татуировок менеджера личности», «Продавана», ну и даже родителя. У него четверо детей, на секундочку.
0: Ну и татуировки в данном случае, это образно говоря, то есть...
1: Правила такие.
0: Правила, да. То есть то, что вы должны вот просто долбить себе вот так вот, и тогда вы добьетесь успеха. В общем, мы всех приглашаем, приходите за вдохновением, опытом и свежими идеями. Максим действительно, он выступает невероятным образом вообще.
1: Вдохновляет прям сильно.
0: Чтобы вы понимали, билеты стоят порядка... Самый, ну, такой базовый билет, 18 тысяч рублей.
1: Как бы, да?
0: И вот такой билетик можете получить и вы, да. В общем-то, мы решили пройтись по вот этим татуировкам, которые он описывает в своих книгах. И мы даем вам начало. В какой-то момент обрывается. И три варианта продолжения. Вам нужно выбрать правильный и отправить к нам Макс 8922-300-1046. Рандомом выберем одного счастливчика среди всех, кто ответит правильно. И этот человек и пойдет на Батарева.
1: Ну а сегодняшнюю татуировку мы набиваем вот такими словами. Сначала научитесь играть по правилам, потом придумывайте...
0: Ну, так, кстати, длинная татуировка, примерно вот...
1: На всю руку, либо в две строчки.
0: На все предплечье, да.
1: Так, ну и вот что же там придумывать нужно? Первый вариант ответа – оправдание. Второй вариант ответа – желание. И третий – свои.
0: 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Отправляйте цифру с номером варианта, который считаете правильным. Скоро подведем итоги. Удачи!
2: Реклама. Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
3: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Новое событие в календаре. Переезд. Пора выбирать диван, торшер, шторы, посуду.
7: И никакой штукатурки.
6: Да, с ремонтом от Энка сразу к уюту в доме.
8: Хорошие новости от Энка. Время обустраивать дом под себя и наслаждаться новой квартирой с готовым ремонтом. Выбирайте на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности предложения уточняйте в отделе продаж. Предложение ограничено, не оферта.
9: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз. Тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло.

0: в Тюмени. 5 ноября в Тюмени выступит Максим Батарев с программой «Менеджер в эпоху перемен». И у нас есть билеты, и мы их активно раздаем нашим слушателям. Сегодня повезло Дмитрию. Дмитрий, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Ребят, доброе утро.
0: Вы знаете, как нам удалось узнать, Дмитрий, это прям целевая аудитория Максима Батарева, потому что Дмитрий менеджер по продажам автомобилей.
1: Ух ты,
0: да.
1: Это важно.
0: И, Дмитрий, можно воспользоваться ситуацией и узнать интересную статистику. Топ-3 автомобиля. Дмитрий занимается подержанными автомобилями. Mm-hmm. Топ-3 подержанных автомобилей марки, которые в Тюмени самые сейчас ходовые популярные.
2: Ну, на сегодняшний момент среди наших продаж самый популярный – это масс-маркет, который давно уже себя зарекомендовал, с хорошей стороны, это Kia.
0: Kia?
2: Это, получается,

0: классическая Toyota Nissan. Все, что у нас на рынке, и праворульные.
1: Праворульные.
2: Марки вот это вот, крауны, да? Или просто...
0: Да, там большой список, как бы, но вот я бы их объединил в одну.
2: Ну, в общем-то, знаете, годы идут, а вкусы тюменцев на автомобиле остаются неизменными практически, да.
1: Хорошими такими.
2: А есть какая-то редкая машина, которая, блин, ну никак не продается?
0: Ну, это...
1: Лада Гранта.
0: Нет, Гранта, кстати, пользуется полгода. Это такие вот экзотические автомобили, которые редко кому нужны.
2: Ну, какой-нибудь есть у вас, который стоит, вот никто не может его продать? Я просто к тому, что ты сейчас, короче, сходишь на тренинг Батарева, и все, и вот это вот несчастная
1: рынка,
2: да, она просто сразу же улетит у тебя. Понимаешь, к чему я веду?
0: Я понимаю, понимаю.
2: Вот, отлично.
0: Но надо говорить о том, что у каждой цены, у каждой машины есть справедливая цена. Просто не все готовы покупать автомобиль.
1: Ну да, есть нюансы.
2: Вредничают, да, капризничают. Ну ладно, мы все равно... Мы...
1: Этими татуировками их забьем, этих людей.
2: Итак, мы предложили сегодня продолжить вам вот такую татуировку. Звучит она так.
1: Сначала научитесь играть по правилам, потом придумывайте, вот что, оправдание, желание или свои.
2: И что ты нам отправил, Дмитрий?
0: Я свои.
2: Свои, да, действительно, придумывайте свои правила.
1: Абсолютно верно.
2: Прежде чем менять систему, нужно разобраться, как она устроена и почему работает. Вот в чем суть этого правила. Дмитрий, мы тебя поздравляем. Билет на тренинг твой. Приходи, прокачивайся, увеличивай свои показатели, становись успешным и потом успешным, богатым. И не забывай, про нас. Хорошего тебе дня, счастливо, пока. Надо сказать, что у нас завтра финальный пригласительный, но... Но для подписчиков нашего сообщества «Радио Красная Армия» ВКонтакте тоже есть возможность получить приглас, поэтому подписывайтесь и не пропускайте.

0: Действительно, такая реакция может быть на нововведение РЖД.
1: Да, именно там увеличивают бу-бу-бу-бу полки. Представляете?
0: Не стоимость билетов! Нет!
1: Ну, это, возможно, как-то, кстати, конечно, повлияет.
0: Да, эта информация не проверена. Я что-то на радостях-то разошелся, но...
1: Да, ну, об этом не сказано. Сказано только то, что увеличат полки на 15 сантиметров. То есть сейчас они 1,85 м, а станут 2 метра. Ну и проход, соответственно, тоже расширят. И будет в целом вагон побольше.
0: И все, и вот эти ноги торчащие, пожалуй, их больше нету. Хотя, ну, не знаю, мне кажется, знаете, вот вещи какие-то меняются, какие-то остаются неизменными.
1: Ну, может быть...
0: Все равно, знаете, люди будут так чуть пониже сползать, типа...
1: Да, сильно не расслабляйтесь там снизу.
0: И ножки туда, да. В общем, мы сегодня решили повспоминать всякие железнодорожные истории. Что с вами случалось, когда вы вот путешествовали на таком транспорте? Куда отправлять текстовые голосовые сообщения, спросите меня вы. И я вам отвечу. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Это наш Макс. Пожалуйста, welcome.
1: Ну, а если вдруг вам хочется куда-то еще отправить свои сообщения, то можете в канал ВК «Радио Красная Армия». Туда тоже можно писать.
2: Реклама. 5 ноября Максим Батырев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru. 18+.
3: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы: быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия», Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Я верю, что сама выбираю, какой я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧ и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 24.

0: 57 минут в Тюмени, и мы сегодня решили вспомнить ситуацию, которая произошла с вами во время путешествия на поезде. И вот что вы присылаете. Почитаем.
1: Однажды поезд остановился посреди поля и почти на час задержался. Пассажиры начали нервничать, я в том числе тоже. А потом кто-то достал гитару, и у нас внезапно случился маленький концерт. Вот, вот так вот уютно, неожиданно.
0: Мне вспоминаются, знаете, студенческие годы, и мы, в общем, собрались здесь в Тюмени большой компании вожатых и поехали работать на Черноморское побережье в лагерь. И, вы представляете себе, да, какая это компания, да, все творческие, все вот такие. И тоже у нас была гитарка, и мы вот тоже вечерами там
1: А гармошка губная была?
0: Нет.
1: Так себе творческие люди вы.
0: Наличие губной гармошки это...
1: Да ладно, ладно, только что придумала. Но знаете, если что, вдруг.
0: Да. Так, в детстве часто путешествовали на поездах. Научился играть, наверное, во все карточные игры.
1: О, это да.
0: Да, я, кстати, тоже каких только, я не знаю, обменивалка, верю, не верю.
1: Пиковая дама, сундучок.
0: Сундучок?
1: Да.
0: Это как?
1: Нужно собрать 4 вот там, ну, любых карты. Вот так вот вытягиваешь, и тебе нужно собрать. Не глядя у другого человека, да. И у кого быстрее все сундучки соберут, тот молодец.
0: Короче, да, там вариаций различных очень много. Карты в поезде — это атмосферно. Ну, мне нравится, что в детстве в карты научился играть.
1: Да-да-да, в азартные игры. Ну и вот еще одно сообщение. Купили собаку за 8 тысяч в Волгограде, когда были у бабушки в 13-м, 2000 или 14-м году. В то время был карантин по бешенству в области, а мы решили проскочить запрещенкой, контрабандой такой провести через полстраны до Нижневартовска. Проводник пытался посмотреть, что у нас в корзине лежит. Показали и рассказали, когда мы уже заехали на станцию. А все, уж деваться некуда было.
0: То есть правильно я понимаю, что вы просто собаку затолкали там что-то куда-то в корзину, и она тихонечко сидела.
1: Да, да-да-да. Но потом в итоге все равно показали, но уже все поздно, уже приехали на станцию. Все, спасибо, до свидания.
0: Офигеть, вы рисковые, конечно, да, вы рисковые.
1: Ну вот на что готовы люди ради животных.
0: Ну что ж, вспоминаем сегодня истории, которые произошли с вами в поездах. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6. Макс, голосовые текстовые отправляем. Канал ВК, Радио Красная Армия. Туда тоже комментарии строчим.

0: 9 часов в Тюмени. Лимиты на бенз сняли. Солнышко яркое. Что за жизнь вообще?
1: Продолжаем настраиваться на нужную волну в этот прекрасный четверг вместе с любимой музыкой.

0: Мы появляемся специально для этого. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго солнечного утра. Сегодня четверг, 15 октября. Ну, такой вот, ну, правда, классный день. Или только у меня одно такое ощущение?
0: Да, вообще, мне сильно нравится, конечно, да. Меня, я бы как, знаете, это солнечная вот эта батарея.
1: Да.
0: Когда светит солнце, мне прям вот... Я вину сияю, видите?
1: Да. А без солнца как будто просто какая-то темная материя. Непонятная.
0: Да, можно я, Яна, расскажу стрёмную историю про тебя?
1: Про меня?
0: Да.
1: Так, ну давай.
0: Короче, Яна сегодня принесла молочный коктейль с собой. Он называется Топ.
1: Да.
0: И я никак не могу просто выбросить из головы. Мне однажды... Я подписан на одного нашего слушателя. И он как-то тоже выкладывал. И вот стоит на витрине вот этот молочный коктейль Топ. Ну, витрина так сделана, что в стене зеркало.
1: Так.
0: И вот название отражается, и как будто бы там баночка, и на ней написано, ну, наоборот,
1: под,
0: понимаете? Под, да. И я сейчас смотрю в дверь просто, и там отражается. И ты пьешь под.
1: Но зато со вкусом кокоса.
0: Какой-то тропический под.
1: Не сибирский вот этот вот. Да, вот такие.
0: Не хочется
1: вот
0: допивать дальше, да? Не хочется дальше допивать?
1: Ну, я половинку. А он еще, знаешь, такой, можно взболтать, и он такой, да фу, ну все. Они такие неприятные вообще.
0: Да нет, Яна сегодня вообще красотка. У нее сегодня распущенные волосы. И распущенные ли мысли из-за этого?
1: Ой, ну, знаешь, немножечко, да, налегке, такие на свободе. Пошли.
0: Ну, четверг сегодня, с другой стороны.
1: Уже можно.
0: Пота уже намахнула. Настроение игривое.
1: В общем, чего и вам желаю.
0: Мы дальше продолжим вас также веселить, всячески прикалываться. Так что давайте сесть сюда к нам поближе. И переход на новость сейчас будет. Какой-то феноменальный, гениальный.
1: По моим жестам и по моим глазам большим. Да, конечно. Ну вот, кстати, вот мы тут с тобой такие шуточки шутим, да? А за какие шуточки у людей могут заблокировать банковскую карту? А? Не
0: вопрос
1: ожидал?
0: Серьезный, переход хороший, действительно, все. Уже скоро разберемся во всех вообще деталях с этой информацией. Оставайтесь поблизости. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И класс.

0: тебя шикарная новинка. 9 часов и 11 минут. И у нас важная информация. За какие приколы банковское приложение может вас заблокировать?
1: Ну, а именно сообщения. Какие там нельзя писать. В общем, такие...
0: То есть, я правильно понимаю, что речь идет про сообщения, которые ты, вот, например, делаешь перевод, и что-то можно подписать там, типа?
1: Да-да-да. Банк может заблокировать даже из-за безобидной шутки. Алгоритмы юмора не понимают. То есть, например, если вы решили пошутить над другом в кафешке, где-нибудь вместе посидели, и на там 2000 ему перевели, там откат написали, или там взятка, или вообще, ну и в общем много таких всяких примеров.
0: Да. Могут быть проблемы потом, да, с этим.
1: Но при этом четкого, точного списка запрещенных фраз в комментариях не сказано.
0: Не разглашается эта информация.
1: Да, банки не разглашают. У каждого свои алгоритмы.
0: Ну, я, наверное, самая популярная, наверное, шутка, да, которая существует, это когда ты скидываешь деньги и пишешь там «Спасибо за шикарную ночь».
1: И в основном это другу ты делаешь, да?
0: Так, ну и это тоже все, типа, да?
1: Да, ну еще и за маникюр, за ЖКХ, вот это вот, по договору. Ну вот, если они сопровождаются еще и одинаковыми суммами. Ну, какой вот совет тут дают в этой новости, прям максимально простой. Либо оставляйте комментарий пустым, либо пишите скучные по делу оплата, например, долго по договору, займа, номер...
0: Ах, блин, так вот это все приколы, конечно, мне нравится так делать. А вот подожди, еще одна ситуация, достаточно типичная, которая происходит. Например, когда вот парень с девушкой поссорились, она его везде в ЧС внесла, все, не хочу с ним общаться вообще нигде. И вот остается только вот эта вот лазейка, когда ты отправляешь там, например, 1 рубль и пишешь вот это сообщение, да, типа, ну поговори со мной, ну я прости, ну я дурак, типа вот это. Это тоже будет считаться подозрительной активностью?
1: Мне кажется, нет. Просто банки будут смотреть и такие, ой, ну бедолага, ну давай, ну по рублю, ну ладно, ну чего уж тут. Еще и кэшбэк вернется, наверное.
0: Ну, в общем, что, мы рекомендуем оставлять поле пустым вообще, да?
1: Да, и если что, мужчины, присылайте побольше, чтобы была вероятность ответить повыше.
0: Вот это тогда активность неподозрительная.
1: Да.

0: супер. Хотелось бы зацепиться поподробнее, потому что супер новость от РЖД сегодня просто не дает покоя нашим умам. И даже более того, нашим телам не дает она покоя.
1: Да, вы представляете, что полки в плацкарте и купе удлинят. Теперь не будет вот этих свисающих ног, простыней, там, рук и других частей тела. Да, в общем, РЖД готовит расширенные вагоны с просторными спальными местами. Их выпустят уже в этом году, представляете?
0: Супер, вот я же говорил, что супер новость просто. Mm-hmm. И, в общем-то, раз уж мы оказались в поезде, вот это сидим, в плацкартике, да. Вот
1: давайте... Чемоданы все под сиденье убрали.
0: И повспоминаем какие-то прикольные истории, которые происходили. Ну, может быть, они прикольные сейчас нам кажут, а тогда и не очень это было прикольно. Вот, которые происходили. Ходили с нами как раз-таки в этом виде транспорта. Я вспомнил, знаете, такой момент. В детстве мы что-то куда-то ехали от бабушки, по-моему. И тогда были очень сильно... Это сейчас вот проблем нет вообще с елочными игрушками. А раньше это большая редкость. Как это говорить? Дефицит.
1: Да-да-да.
0: Вот. И, значит, нам вот бабушка собрала елочных игрушек, целый пакет. И вот мы...
1: Они,
0: значит,
1: хрупкие все.
0: Да-да-да. Вот мы их везли отдельно как-то все. Вот выходим. И уже где-то по дороге, вот чуть ли не дома, такие... Ну, вот так вот.
1: Забыли?
0: И забыли их в поезде, да.
1: Ой, как жалко-то. И не вернули, да, никак их?
0: А как уже? Все.
1: Ну, вернуться обратно в поезд, догнать.
0: Да не, ну так.
1: Обменять на пирожки, там, я не знаю.
0: Конечно, игрушки это круто, но не настолько, как я понял.
1: Чтобы вернуться за ними прям.
0: Да, ехать, что-то машину брать и так далее. Ну, вот такая история. Какие есть у вас? 8-9-2-2-3-0-1-104-6. Отправляйте в Макс текстовые и голосовые.
1: Ну и канал ВК Радио Красная Армия, там пост уже прям ждет ваших сообщений.
0: Ну и далее у нас гороскоп, а также свежие новости тоже ждут своего появления. И все это сразу после Дивак, Slow Down, услышим который уже через 3 минуты.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу потеплело, плюс 3, солнечный, ветер южный, слабый, в течение дня 9 градусов, вечером плюс 6 и весь день без осадков.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
2: Самое сладкое напоследок.
3: Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nasport.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
6: «Хавейл» в «Автомаг» покупаешь и получаешь подарки на 3 года вперед. 3 плановых ТО и комплект зимней резины в подарок. Мы работаем для вас с 2015 года. «Автомаг» – это не просто покупка автомобиля, это уверенность в каждом километре. Официальный дилер «Хавейл» «Автомаг». Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Акция до 30 ноября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Трешка за десятку!
8: Что?
9: Что?
7: Трешка за десятку!
8: Где?
9: Где?
7: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
4: Реклама застройщика ОСЗ и зоны недвижимости. Дом введен в эксплуатацию. РН-82-23-122-2025 от 28.08.2024. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: 9.26, точное тюменское. На Красной Армии свежий выпуск новостей. И встречайте его ведущего Николая Антонова. Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Итак, в Тюменской области отменили ограничения по отпуску топлива на АЗС «Газпромнефть». Об этом сообщил глава региона Александр Мор. По его словам, с 15 октября все автозаправочные станции федеральной сети в области возвращаются к привычному режиму работы. Для водителей снова доступна постоплата. Также убираются лимиты, введенные в конце июня. Губернатор также добавил, что власти региона по-прежнему находятся в тесном контакте с руководством компании «Газпромнефть» для стабилизации ситуации на рынке топлива Тюменской области. Тюмени после 2030 года начнут запускать транспорт по технологии Bus Rapid Transit. Это скоростные автобусы, которые ездят по отдельным полосам и вмещают большое количество пассажиров. Как сообщили в городской администрации, такой транспорт можно сравнить со скоростными трамваями. По сравнению с автобусами, скоростной транспорт быстрее и надежнее, при этом запуск системы BRT значительно дешевле трамваев, которые ранее планировали внедрить. Два театра и 4 концертных зала запроектировали в Тюмени, передает РБК. Театр на 500 мест появится в Заречном районе, а на 300 зрителей в районе аэродрома Плеханова. Концертные залы построят в микрорайоне Мыс на пересечении улиц Республики и Старого Тобольского тракта недалеко от озера Песьяное, а также на улице Профсоюзной на берегу реки Туры. Информация об этом содержится в генеральном плане города. Это были все новости к данному утру. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек, никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в Центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможно, онлайн-консультация. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Да, у меня...

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Тюмени 9.30. Сегодня четверг, 15 октября. И подсказка от астрологов, пожалуйста.
2: Овны, сегодня обсуждение важных вопросов с близким человеком лучше отложить, чтобы избежать новых конфликтов.
1: Тельцы, постарайтесь не придавать слишком большого значения случайным словам.
2: Близнецы, гибкость и творческий подход к решению задач помогут найти выход из непростых ситуаций.
1: Раки, вероятные денежные поступления, в том числе из новых источников.
2: Львы, не отмахивайтесь от новых чувств. Отношения, которые начнутся в этот день, могут сложиться весьма удачно.
1: Девы, вам удастся найти нужные слова, подобрать аргументы и отстоять свою точку зрения.
2: Весы. День будет благоприятным для расчетов, планирования бюджета и решения сложных финансовых вопросов.
1: Скорпионы, постарайтесь не обострять ситуацию и проявить больше мягкости и уступчивости в общении.
2: Стрельцы, не исключено важное известие, которое поможет определиться с планами на будущее и решить вопрос, связанный с семьей.
1: Козероги, день будет благоприятным с точки зрения романтических отношений.
2: Водолеи, сегодня важно отстаивать свои интересы и не доверять первым впечатлениям.
1: Ну и рыбы, изобретательность и умение быстро ориентироваться в ситуации помогут преодолеть трудности.

0: Да-да-да. Так, мы сегодня потрясены реально новостью от РЖД. Удлиняются полки. Были 185 сантиметров, стали 2 метра. Мы поздравляем всех и высоких людей, и тех, кому приходилось вот так фу-фу-фу уворачиваться от этих
1: ступней. Висящих частей тела, да.
0: В общем, кажется, что станет вообще прям суперкомфортно теперь путешествовать. В связи с этим у нас к вам сегодня вот такой вопрос.
1: Да, расскажите свои какие-нибудь истории, связанные с поездками на поезде. Это могут быть какие-то приятные новости, там, события. Ну, или же, наоборот, какие-то не очень или потрясенные какие-то там. Вот, ехал и там что-то опоздал, или там попутчики не очень оказались.
0: Может быть, вы когда-то очень долго ехали. Вот я помню, в детстве мы... У меня мама с Дальнего Востока, и мы тут туда ездили довольно часто. И это, типа, там, знаете, дней 5 примерно занимает. И уже вот с кем ты в поезде познакомился, да?
1: Сроднился.
0: Они уже все ушли, вышли на своих станциях, а ты до сих пор едешь и уже, кажется, когда-то уже приедешь.
1: А было ощущение, когда я вышел с поезда и так еще как будто чуть-чуть вот так вот?
0: Да-да-да, было такое, да. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Ждем истории в Максе. Можно как буковками, так и голосовое.
1: Ну и канал ВК Радио Красная Армия тоже уже готов, прямо и ждет ваших сообщений.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 3, облачно с прояснениями, ветер южный слабый. Днем тепло, плюс 9, вечером плюс 6, комфортно и весь день без осадков.
3: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
2: Реклама.
5: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
6: Здравствуйте!
5: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего 2 педали, как у тебя в машине.
6: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
5: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
3: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
10: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
9: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
11: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
9: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
12: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-48-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
15: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет. Кроет

0: 9:41 в Тюмени. Мы сегодня решили поговорить о поездах, о том, какие случаи у вас бывали при таких передвижениях. И вот какие сообщения прилетели к этому часу.
1: Однажды с сыном ехал в Екатеринбург, и проводник помог мне найти потерявшуюся в вагоне игрушку для моего ребенка. Как обычно же дети там везде лазят, вездесущие, как говорится. Когда игрушку нашли...
0: Это, кстати, плохо.
1: Главное, что в подгузнике. Когда игрушку нашли, весь вагон будто выдохнул. Это был главный сюжет поездки.
0: О, да.
1: Знакомо?
0: Еще никогда так никто не радовался, да, этому... слоненку.
1: Да.
0: Так, вот еще про детство тоже история. Когда в детстве ездили на поезде, всегда не понимал, почему мы не ходим в вагон-ресторан. Спрашивал у родителей, но их ответы мне казались какими-то невнятными. Когда сам стал взрослым, понял, что ресторан — это, конечно, очень громкое слово.
1: Да.
0: Я без негатива, но ресторан как бы слишком мощно.
1: Ну и по цене как будто бы вот тоже очень даже.
0: Вот цена, кстати, соответствует ресторанной, да?
1: Да. А условия, ну, как бы...
0: Так, еще вот удивительное сообщение. А я так сладенько сплю в поездах. Даже на этих узких, коротких полках. Даже дома на родной кроватке с дорогущим матрасом так не спится.
1: Вам нравится спать в мокром постельном белье?
0: Оно не мокрое.
1: Но оно влажненькое такое.
0: Ну, не всегда.
1: Опять же, если ребенок вездесущий, то как бы может быть и такое.
0: Слушайте, наверное, знаете, в чем магия здесь? Когда вы находитесь в поездке, вы как бы понимаете, что, ну все, вы уже как бы ничего. Просто едете, да. И вы поэтому отключаетесь от всех там процессов каких-то. Тогда связи нет, вы ничего сейчас не сможете решить, поэтому и у вас наступает какое-то эмоциональное спокойствие, еще вот этот вот шум, да, как бы
1: отрицание,
0: какой-то...
1: Отрицание, принятие, гнев, торг, депрессия, да, вот это все.
0: Ну, мне кажется, как-то это так действует на организм.
1: Своя романтика.
0: Просто понимаю, что да. Так, и еще одно сообщение из ВК. Давайте почитаем. На основе своего опыта путешествий и командировок я выработал одно правило. Хочешь быстро – самолет. Логично. Хочешь вовремя – поезд. Лично для меня пунктуальность поездов это самый большой и нужный плюс. А какие полки, это уже второе.
1: Ну, кстати, да, вот самолеты задерживаются, переносятся, там еще
0: сейчас
1: и
0: сейчас особенно это актуальный,
1: да,
0: такой вопрос.
1: А поезда, кстати, вот насколько я знаю, да, вообще. Только если вы сами не опоздали на него.
0: Тогда все в порядке. Ну что же, мы ждем этих крутых нововведений от РЖД. Надеемся, что получится у них быстро вот эту удлиненную полку ввести, и все, и всем будет хорошо, и классно будем ездить и на поездах тоже.

0: Зиверт, вот как помните, вот это ее эра 80-е, да, вот это да, вот да. Все, да, зеленые волны. И что такое зеленая волна? Многие могут подумать, что это где-то там на Средиземном море, да, на Кипре.
1: Когда воду отключают, знаешь, дома потом включаешь, вот это тоже такая коричнево-зеленая волна.
0: Нет, не в этой степени. Знаете, какая зеленая волна прикольная? Это когда ты едешь, да, и вот волна зеленых светофоров.
1: Это вообще просто бинго.
0: Если такое случается, вы большой везунчик. Точно так же, как, кстати говоря, если у вас есть в госномере автомобиля цифра 8, вы тоже... везунчик!
1: Именно сегодня у вас есть возможность вот так вот просто взять и приехать, ну, желательно на все зеленые, конечно же, в Масломарт и бесплатно забрать 4 литра незамерзайки.
0: Дамбовская 47В и окружная дорога 204. Вот уже прямо сейчас можно это сделать и до конца рабочего дня. Цифра 8 в госномере есть у вас? Есть.
1: Все, тогда
0: езжайте, забирайте. Ночью уже температура отрицательная. Обычной водой уже лобовуху. Незамерзаечка, топ. То, что нужно. Поэтому вперед, пожалуйста, забирайте.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Мы свежие.
8: Мы качественные.
7: Мы вкусные.
9: Мы доступные.
8: И мы стали ближе.
10: Мы тюменские продукты.
8: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
11: Твой стиль – это твой характер. Юсей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Юсей – твой город, твой стиль, твоя одежда.

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя.
2: 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Осень. Время уютных встреч и вкусных подарков.
6: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
5: Сделайте заказ на сумму от 10 000 рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 000 рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
6: Что же внутри?
5: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
6: Хлеб-соль. Сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
5: ИП Нарбутик Ирина Ивановна. ОГРН 324-723-2-00-34-220.
7: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Шоу «Ред» сегодня. Потрясающая история «Проще». В общем-то, мы желаем, чтобы ваш дальнейший день как раз так и проходил. Ну, а помогать с этим будет Антон Колев. Доброе утро, Антон.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, ребята, да. Извините.
1: Так. Сильно обрадовался просто.
2: Да-да. Все именно так и будет происходить. У нас здесь все готово для того, чтобы это солнечное, потрясающее тюменское утро продолжилось и дальше в таком же приятном ключе. Вот какой-то, знаете, вот когда елку слушаешь, что-то такое теплое на душе.
0: Гаечное.
2: Вот чтобы дальше у нас такое и все происходило.
0: Хорошего дня,
2: Антон. Ну, можно и гаечным.
0: Всем остальным тоже хорошего дня. Мы вернемся завтра и
3: раскачаем этот день!
2: Пока! 9.58 в Тюмени. Так, ну что, у нас уже четверг уже, что ли, сегодня? Ничего себе, вот это да, вот это быстрая очередная неделя пролетает, поэтому будем делать ее финал еще быстрее, приближать будем. Так что оставайтесь и далее с Красной Армией.

Просто Лакоста только что на Красной Армии с треком, который называется «Cherry Lady». Вызывает он весьма-весьма у меня всегда такие ностальгические настроения, потому что, ну, во-первых, давайте говорить с музыкальной точки зрения, звучит это все как-то вот в таком ретро-стиле, и это нормально. Это приветствуется в сегодняшнем современном музыкальном мире, по крайней мере, у нас в нашей эстраде. Что касается еще ностальгического, то не устану проводить какие-то параллели вместе, ставя на одну ступеньку «Cherry Lady», «Косты Лакосты» и любой из треков Каяметова. Но не в том плане, что на одну ступеньку по качеству и уровню мастерства, да? Наверное, все-таки Каяметов в этом плане гораздо более опытный артист и знаменитый, но как будто бы вот по звучанию, по похожести, очень даже что-то есть. Я вот с тех пор, повторюсь, начинаю «Косту Лакосту» считать реинкарнацией, в хорошем смысле этого слова, реинкарнацией творческой самого Каяметова. 10.09, Тюмени. Здравствуйте всем. Это Красная Армия. Мы продолжаем далее этот день. Впереди Баиндия. Послушаем трек, который взорвал чарты. И, в общем-то, потихонечку отправляется их покорять. Это Баиндия спектакль. До этого Оффенбах, Miles Away. Ну, а сейчас топики Card Blanche, Lucky Ones. Всем еще раз большой привет. Легкого дня и отличного настроения.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ну а далее нас с вами ожидает небольшой музыкальный нон-стоп. Любезно откроет, который для нас музыкальный проект Huma Sounds Ride Slow. Продолжим слушать музыку с тобой уже через 3 минуты. Оставайся поблизости.
2: Реклама.
3: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторский песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
4: Ваша квартира от Энка готова?
5: Подожди, это значит, уже можно переезжать?
6: Да, уже в этом году.
5: Значит, елку в этом году наряжаем там?
6: Конечно. Тогда нужна новая елка. И побольше. Места хватит.
5: Поставим у окна, как мечтали.
7: Хорошие новости от Энка. Получите ключи от готовой квартиры уже в этом году. Подробнее на enko.ru.
8: Застройщик ООО «ДСК Энка». Проектная декларация на наш.ру.рф. Предложение ограничено, не оферта.
9: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
10: Еще есть шанс. Брусники есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 29 октября на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.

0: реклама.
1: 5 ноября Максим Батарев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru. 18+.
2: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Мы свежие.
4: Мы качественные.
3: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
3: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
7: Стильный современный ивент для вашей компании? Тогда вам в событийное пространство «Фуга Хаб». Просторные залы, витражные окна, актуальный дизайн, техническое оснащение, вместимость от 50 до 300 человек. «Фуга Хаб» — это пространство, где вы можете провести конференцию, нетворкинг, корпоративное событие и даже банкет. Смелые решения для ярких ивентов. «Фуга Хаб». В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
8: Любите музыку? Приходите к нам! Гитары, синтезаторы, барабаны, скрипки и духовые инструменты. Большой выбор и доступные цены. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Тульская, 4.
9: Телефон 358-311.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

С армией только что Ял и Габриэла Ричардсон, трек, который называется 100 Miles. Ну и вы замечали, как эта песня вообще мгновенно меняет атмосферу вокруг? Вроде бы такой лаконичный, легкий трек, но вот этот вот гипнотический бит и невероятно нежный, обволакивающий вокал Габриэла Ричардсон просто берет в плен с первых секунд. Песня, между прочим, вышла еще аж в середине десятых, изначально как музыка для модной компании в Барселоне, но моментально переросла этот формат, разлетелась по мировым чартам. Настоящий эталон стильной танцевальной поп-музыки, под которую хочется и, не знаю, просто ехать чили за рулем и даже просто красиво проводить этот день. Тюмени 10.44, красиво проводить день будем и далее. Впереди нам в этом помогут Dave and Tam с треком Ray Dance, но прямо сейчас кое-что из нашего тюменского Go Артур Лючев.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 5 градусов, на улице облачно с прояснениями, днем сегодня пасмурно и плюс 9, вечером плюс 7 градусов, и тоже ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии с нами лирика аутентичная. Послушаем этот хит через 2,5 минуты, никуда не уходи.
0: Реклама.
4: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
5: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
4: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
5: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
4: 68-00-86. Код города 3452.

0: Обратитесь в центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Стильный современный ивент для вашей компании? Тогда вам в событийное пространство «Фуга Хаб». Просторные залы, витражные окна, актуальный дизайн, техническое оснащение, вместимость от 50 до 300 человек. «Фуга Хаб» — это пространство, где вы можете провести конференцию, нетворкинг, корпоративное событие и даже банкет. Смелые решения для ярких ивентов. «Фуга Хаб».

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗП СФЗОЧ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай! vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

Группа «Айова» на Красной Армии прямо сейчас. Трек, который... Да и, в общем-то, группа, которая всегда оставляет только приятные, положительные эмоции. В Тюмени 11 часов 8 минут уже. И продолжается далее день на Красной Армии. Впереди с полудня не пропусти нашу фирменную программу под названием «Плюс Вайб», в которой на этой неделе мы разыгрываем подарки, а именно... билеты в кино, в кинотеатр «Атмос-Синема», а также сертификат на 3000 рублей в сервис по замене масла «Замена масла.рф». Так что с 12 часов стартуем. Ну а пока до тех пор будем слушать музыку. Ее много впереди. На подходе Иваня Дмитриенко. Чуть ранее к нам заглянут Сони Фадера, Диоди и Папи Баскамп. Вспомним их хит «Финкер».

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл».
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Далее на Красной Армии певица Зиверт, а также Эвер и Директориалс. Давай на самый верх.

0: Реклама.
1: Я верю, что сам выбираю, каким я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
0: Мы свежие.
2: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
3: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race! Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
7: Трешка за десятку!
8: Что?
9: Что? Что?
7: Трешка за десятку!
8: Где?
10: Где?
9: Где?
11: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
12: Реклама застройщик ООО СЗ «Изба недвижимость». Дом введен в эксплуатацию. РНВ-72-23-122-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
13: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха в Тюмени сейчас держится на отметке плюс 7 градусов. На улице облачно с прояснениями. Днем сегодня плюс 9 облачно, вечером плюс 7 и будет пасмурно.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии одна из наших новинок. Это Женя Трофимов. Комната культуры нравится.

0: таком легком, воздушном, романтическом режиме продолжим далее этот день. Уже через 2 минуты никуда не уходи.
1: Реклама.
2: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. 2 вечера, 2 спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и 2 вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на kassir.ru.
3: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания? Хватит! Redcore Race! Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.

акцент с их гипнотическим синглом под названием «Stay With Me». И вот бывают же песни, которые просто слушаешь, а бывают те, которые буквально заставляют почувствовать, как будто бы время замирает. Да, вот этот вот глубокий вокал, такой звук обволакивающий. Идеальный рецепт для того, чтобы отпустить все заботы посреди рабочего дня, сделать чуточку громче и просто раствориться в моменте. Ну и мы продолжаем ловить правильный вайб этого дня. Кстати, вайба будет впереди еще больше. Плюс вайб включаем с 12 часов здесь, на Красной Армии. Не пропустите. Пока же идем слушать музыку далее. Впереди Майли. Послушаем хит «Bass Persuades». Ну а сейчас Мона «Мама».

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Певец Зейн. Послушаем хит «Die for me». Ну и не стоит забывать, что уже через 10 минут ровно стартует «Плюс вайп» здесь на Красной Армии. Не пропустите.
2: Реклама.
0: На Красной Армии.
1: Всем большой привет. Ну

0: удачи.
1: Плюс вайб.
0: На Красной Армии.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная Армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
3: Как бы ни старался, Мика, Мика.
2: Запрещено для детей.
4: Еще есть шанс. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В СПА-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Жек Бен Ли.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗП СФЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Ну что, вот и полдень в Тюмени. А это значит, в это время берет свое начало программа под названием «Плюс Вайб». Здесь, на Красной Армии, все подробности того, что, как, почему, для чего, во сколько и когда. Все это после Мадонны Кари Миног «Love Sensation».

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тебе не 12 часов и 5 минут. Стартуем плюс вайп и готовимся в этом часе получать лучшие мировые хиты прямиком к себе в динамике. Ну и помимо этого еще и подарки от Красной Армии тоже подоспеют к нам чуть позднее. Первый подарок, точнее второй, который нас ожидает, это билеты в кино в кинотеатр «Атмос Синема». Не пропустите мой киновопрос, ответив на который верно, можно получить эти самые билеты в кино. Ну а еще мы на этой неделе, всю эту неделю разыгрываем сертификат на 3000 рублей в сервис замена масла .рф, если ты хочешь его получить. А вместе с ним и подготовить свой автомобиль к предстоящему зимнему сезону, то, что нужно делать, так это внимательно в самом ближайшем будущем слушать информацию о том, что сегодня за день, и также не пропустить вопрос, ответ на который может тебе этот подарок принести. Да, и еще, если вдруг вы в эфире у нас здесь не успели поиграть и выиграть, то заходите к нам в группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия», играйте там, потому что ежедневно во ВКонтакте мы тоже будем разыгрывать такой же сертификат на 3000 рублей. Не то, что будем, а разыгрываем. Сегодняшний день не исключение. Желаю удачи. Ну, пока, давайте-ка будем слушать музыку. Тем более, что на старте у нас суперхит. Это «Бай Индия», «Хчо и Мод Шаде».
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 9 минут в Тюмени. Начинаем играть. На кону у нас сертификат на 3000 рублей. Сервис по замене масла, замена масла.рф. И вот как мы поступим. Мы начнем рассказывать вам о том, что за день сегодня такой, 15 октября. И после того, как этот рассказ состоится, в его финале есть вопрос у меня для вас. Ответ, на который принесет вам, собственно говоря, возможность выиграть сертификат на 3000 рублей в замена масла.рф. Что делаем? Смотрите, можно писать варианты ответов МАКС по номеру 8922-300-104-6. Приготовьтесь заранее, чтобы в числе первых ответить, потому что первый верный ответ принесет вам победу. Так, что у нас сегодня? Вполне логичный праздник. День собирания осенних листьев. Всемирный день мытья рук. День разрешения конфликтов, день импровизатора. О, как будто бы мой день, потому что... Ну ладно, не буду объяснять, почему. Так, день шаурмы в Канаде. Ого, ничего себе. День учителя в Бразилии. Если вдруг у кого-то есть знакомые бразильские учителя, то обязательно их сегодня поздравьте. День сыра фета в Швеции. Очень странно. День «Я люблю Люси» в США. Да, слушайте, тут, наверное, даже стоит не столько от праздников отталкиваться, вот этих вот странных и порой надуманных, сколько, может быть, от событий, которые произошли в мире вот 15 октября. И вообще, я посмотрел на Википедии, достаточно большое количество людей сегодня, таких знаковых для человечества, родились. Большое количество спортсменов и каких-то, знаете, там и режиссеров, и ученых, и актеров, и так далее. Ну и еще сегодня тоже есть один день рождения. День рождения у культовой группы. Группу, которую многие из нас слышали, кто-то из нас ее слушает. Это группа «Металлика». Да, сегодня, 15 октября 1981 года, в Соединенных Штатах Америки была основана хэви-метал-группа «Металлика». Я, знаете, думаю, интересно, а когда-нибудь звучала вообще «Металлика» на просторах Красной Армии? И я зашел в нашу базу песен и посмотрел, что да, действительно, в мае 2017 года трек под названием «Mama Said» от группы «Металлика» был добавлен. Когда он звучал, не знаю, я потому что пришел сюда работать в конце 2017 года, в декабре впервые. И, ну, честно говоря, эту песню не слышал, но может быть, она действительно играла. Не зря же она в базе лежит. Так вот, вопрос у меня как раз-таки связан с группой «Металлика». Скажите мне, пожалуйста, а в каком городе-то была основана эта группа в 1981 году? Ну и в качестве небольшой подсказки скажу, что этот город, ну, в простонародье называют городом ангелов, если что. Пишите 922-300-104-6, послушаем музыку, потом будем подводить итоги.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Так, ну что, в Тюмени 12 часов и 17 минут уже, и мы подводим итоги как раз розыгрыша сертификата в сервис по замене масла, который так и называется. Замена масла.рф. У нас есть победитель, его зовут Александр. Саша, доброго дня, доброго утра, хочется по привычке сказать, но...
2: Да, привет, сэр.
1: Доброго дня. Я не знаю, как тебе это удалось, но ты, я, мне кажется, еще до конца и вопрос-то не успел озвучить, и уже мне прилетел ответ сначала в сокращенном варианте, а потом уже и сразу в полном. Так вот, я тут говорил о чем, что сегодня 15 октября, но, правда, в 1981 году появилась на свет группа «Металлика», группа, которую многие из нас знают. Я уверен, что и Саша тоже знает песни этой группы. Мы... Значит, сегодня отмечаем их день рождения, и по этому случаю у меня был вопрос, в каком городе была основана группа «Металлика». Итак, Саш, верный ответ.
2: Лос-Анджелес.
1: Лос-Анджелес, да, совершенно верно. Но я не знаю, что тут навело на верный ответ. Мне кажется, Саша просто знает, потому что группа достаточно известная. Но я еще и давал подсказку, что в простонародье у нас называют там городом ангелов. Саша, тебе знакомо вообще? Близко творчество группы?
2: Слушал молодость.
1: Вот сегодня у них сколько там им лет исполняется, не могу посчитать. 45 это или сколько? Я, в общем, ладно, не могу. Или не, математика это не мое. Вот можно пару песен про них вспомнить и послушать. Ну и поздравляем тебя с победой. Еще разочек хочется пожелать тебе классного дня, хорошего настроения. Напомню, тебе достается сертификат на 3000 рублей сервис замена масла.рф. Впереди еще и выходные, чтобы все вообще у тебя сложилось максимально гладко и идеально.
2: Спасибо, спасибо большое. Всего хорошего дня.
1: Спасибо, счастливо, пока. Ну, а мы с вами отправляемся вперед, там, где нас ожидает еще и возможность получить билеты в кино. Не пропустите до этого тюменская афиша, чтобы вы смогли спланировать свой отдых после рабочих всех моментов на сегодня, либо на предстоящие выходные, так что оставайтесь поблизости и ничего не пропустите.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
4: Как бы ни старался, Мига, Мига.
3: Запрещено для детей.
5: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
7: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
6: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
7: Что же внутри?
6: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
7: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
6: ИП «Нарбург». Путик Ирина Ивановна, ОГРН 324-723-230-34-220.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
11: 23 декабря приглашаем на сборный корпоратив года в Marshall Grand Hall. В программе кавер-бенд Dance Bro, шоу-программа Дед Мороз и Снегурочка, танцы и фотограф. Билеты на сайте marshallgrandhall.ru. 18+. Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 29 октября на конференции «Траектория-26». Узнаете, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория 26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня у нас по плану кинопремьера и рассказ о самых интересных тюменских событиях. Сегодня на большие экраны выходит семейный мультфильм «Подводная братва на страже рифа». Юный Винсент – последний из китов-певцов, чья магическая песня когда-то защищала моря. Когда из тающего ледника освобождается чудовище, он вместе с ворчливой рыбой-прилипалой Уолтером и отважной касаткой Дарьей отправляется спасать подводный мир 6+. Ну а вечером нас ждет хоккей. В 19:00 в Ледовом дворце «Партиком» на Воронинских горках тюменский «Рубин» примет пензенский «Дизель» в матче чемпионата ВХЛ 6+. В пятницу с 11 утра в музейном комплексе имени Славцова работает выставка «Рецепты бессмертия» Сальвадора Дали. Более 150 оригинальных работ, а еще бронзовые скульптуры, стекло и керамика 0+. С пятницы по воскресенье в центре «Золотые ворота Сибири» на Герцена 87 пройдет 9-й сезон недели моды «Сибирь». Детские показы начинаются в 15:00, взрослые в 19:00. Вход свободный, но по предварительной регистрации 6+. В пятницу в 19:00 кулинарная школа «Максим Класс» отмечает день рождения большой грузинской вечеринкой. В меню два вида хинкали, мини-хачапури и салат с хрустящими баклажанами 18+. Тоже в 19:00, но уже в Большом зале драмтеатра покажут «Вишневый сад». Это спектакль о том, как трудно повзрослеть даже после 40, и о семье, которая пытается удержать осколки счастья, пока время отсчитывает последние часы их общего дома 16+. В 20:00 в Доме печати выступит Дима Гаврилов. Его стендап – меланхоличный, вдумчивый и очень самоироничный разговор о бытовых сложностях и собственных противоречиях 18+. В 20:00 в редакции на третьем этаже ТРЦ «Фаворит» выступит Тимур Джамкёзов. В новой программе наблюдательный стендап о быте, поездках, семье, отношениях и самоиронии 18+. Ну а завершить пятницу можно в баре «Красота внутри» на Кирова 40. До полуночи играет группа «Синтеза», после – клубная программа с диджеями Анага, Тесси и Рансом 21+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: В Тюмени 12 часов и 35 минут, а это значит, мы подводим итоги розыгрыша, точнее, начинаем розыгрыш билетов в кино в кинотеатр «Атмос Синема» здесь в Плюс Вайбе. И вот каким образом поступим, вновь обратимся к календарю и узнаем, что сегодня произошло такого, но уже с точки зрения кино, а в частности отечественного кино, потому что сегодня, 15 октября, родился актер Павел Майков, который нам известен по многим ролям, но впервые мы его когда-то видели на больших экранах, такую свою первую широкую известность он получил после исполнения роли человека, ведущего не совсем честный и правильный образ жизни, Виктора Пчелкина, как мы помним, звали его персонажа. Так вот, в каком телесериале-то этот самый Павел Майков сыграл Виктора Пчелкина? Пишите 922-300-104.6. Подведем итоги после музыкального проекта «Ибен» с треком «Leave it all behind».
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.
0: Реклама.
3: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
4: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в Грааль.
7: Захавай!

0: 50.
1: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
2: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
1: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
3: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
1: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». ДН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Любите музыку? Приходите к нам! Гитары, синтезаторы, барабаны, скрипки и духовые инструменты. Большой выбор и доступные цены. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Тульская, 4. Телефон 358-311.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В течение 12 часов и 43 минуты мы узнаем уже скоро, кто у нас отправится смотреть кино на большом экране. И этого человека зовут, кстати говоря, Алексей. Леша, доброго дня.
2: Добрый день.
1: Что из последнего вот такого сериального, масштабного ты смотрел по телевизору, либо, может быть, ну, я не знаю, ну, хотя сериалы у нас не показывают в кинотеатрах, но давай так, по телевизору.
2: Ну, из последнего это «Беспринципные».
1: «Беспринципные». Так, хорошо. А сериал, о котором сегодня шла речь в нашем вопросе, ты его давно смотрел?
2: Да, давненько.
1: Давненько. Так, ну давай будем немножечко приоткрывать завесу тайны, снимать вот эту вуаль таинственности. Мы говорили о том, что сегодня, 15 октября, день рождения у актера Павла Майкова, который нам, широкой аудитории, стал известен благодаря роли Виктора Пчелкина в одном известном сериале. Перед тем, как ты озвучишь правильный вариант ответа, я создам подходящую атмосферу и сделаю это вот следующим образом. Ты готов озвучивать нам верный вариант ответа?
2: Да.
1: Итак, что же это за сериал?
2: Это сериал «Бригада».
1: Это сериал «Бригада». Совершенно верно. Мы поздравляем тебя с победой. Давайте-ка наградим Лешу аплодисментами. Да, когда-то тот самый «Пчела», воспроизведенный на экране в исполнении Павла Майкова, стал нам и известен. Поздравляем с победой. Мы вручаем тебе билеты в кинотеатр «Атмос-Синема». Желаем тебе классного дня, хорошего настроения. Ну и впереди выходные тоже, чтобы ты отдохнул как следует.
2: Спасибо, взаимно.
1: Спасибо огромное. Счастливо. Пока. Ну, а мы с вами ни на секундочку не останавливаемся и продолжаем наслаждаться отличной музыкой здесь, на Красной Армии. Впереди нас с вами ожидает Denzel, You Spin Me Round.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Прямо сейчас с нами Ваня Петренко, вместе с ним дуэт Мальбек и Сюзанна. «Отражение» называется этот хит. Ну и в Тюмени уже 12.50, а это значит медленно, но верно подходит к завершению «Плюс Вайп», а там за границей нового часа много музыки. Оставайтесь поблизости.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 8 градусов, на улице облачно, вечером плюс 7 пасмурно, ночью до плюс 6 тоже ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
4: 5 ноября Максим Батарев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru.
5: 18+.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные.
8: Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
9: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
10: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16.00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: «Хавейл» в «Автомаг» покупаешь и получаешь подарки на 3 года вперед. 3 плановых ТО и комплект зимней резины в подарок. Мы работаем для вас с 2015 года. «Автомаг» – это не просто покупка автомобиля, это уверенность в каждом километре. Официальный дилер «Хавейл» «Автомаг». Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Акция до 30 ноября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
14: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
15: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
16: Хватит копить. Пора действовать.
17: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
18: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Анна Осипична со своим эпилогом здесь отзвучали на Красной Армии в Тюмени. 13 часов и 9 минут. Продолжаем далее этот день. Все меньше, кстати, остается нам до финала его рабочей части, ну и поэтому мы предлагаем делать ее еще ближе. В этом нам в ближайшие минуты помогут Мэри Гу и ЛСП с треком «Искра», чуть ранее Лон Рокстон и Мэй Влад, ну а сейчас топики Кап Планш, Лаки Ванс. Я еще раз всех приветствую. Всем желаю потрясающе легкого дня, отличного настроения и чтобы все у вас сегодня ладилось легко и непринужденно.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 8 градусов, на улице облачно с прояснениями. Вечером сегодня до плюс 7 и будет пасмурная погода, ночью плюс 6 и тоже ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Кима Саундс. «Райс Слоу».

0: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
1: На Красной Армии. Всем большой привет! Ну что, зима все ближе к нам, а это значит, нужно подготовить свой автомобиль к новому сезону. На этой неделе мы разыгрываем сертификаты на 3000 рублей в сервис «Замена масла.рф». Присоединяйся по будням с 12 до часу. Удачи!
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: Стильный современный ивент для вашей компании? Тогда вам в событийное пространство «Фуга Хаб». Просторные залы, витражные окна, актуальный дизайн, техническое оснащение, вместимость от 50 до 300 человек. «Фуга Хаб» — это пространство, где вы можете провести конференцию, нетворкинг, корпоративное событие и даже банкет. Смелые решения для ярких ивентов. «Фуга Хаб».
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса. Детская сказка для взрослых». Снова на сцене Тюменского БДТ с 21 по 28 октября. 12+.
4: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
1: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 8 градусов, на улице облачно с прояснениями. Вечером сегодня до плюс 7 и будет пасмурная погода. Ночью плюс 6 и тоже ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии «Лирик» без тебя.
5: Без тебя.
1: Этот трек ожидает нас с вами через 2,5 минуты. Никуда не уходи.
0: Реклама.
6: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на kassir.ru.
7: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло – меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз – тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
8: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «СС «Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
11: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
13: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
6: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
14: Категория 6+.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
15: Привет, с вами Таня Завродская. Завтра, 16 октября в 13:00, вы узнаете, почему постоянная занятость не всегда приводит к результату, где проходят границы между нагрузкой и истощением, и что происходит с командой, когда руководитель привык все тащить на себе. О реалистичных дедлайнах, делегировании и работе без гиперконтроля поговорим с Марией Полухиной, фасилитатором и экспертом по работе с командами. Слушайте нас на Красной Армии.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

призывает этот женский голос. Алекс Гаудино прямо сейчас. Как же мощно звучит этот хит. Watch Out называется. Он под такую музыку, на мой взгляд, время летит совершенно незаметно. Да. В Тюмени уже 13 часов и 45 минут. Вот и я не заметил, как мое рабочее время постепенно подходит к концу. Всего 15 минут отделяет меня до продолжения этого дня за пределами Красной Армии. Но даже если и так, то ни в коем случае здесь не перестанет звучать музыка. Ее будет много и впредь. Далее нас с вами ожидает к финалу часа Акмаль. Послушаем трек «Любовная». До этого Алифер Бен, Реда Миллер, Барри Толкс. Ну а сейчас Зерпи, 24K Golden, Fast Friends. Ловите.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
2: Как бы ни старался, Мика.
3: Запрещено для детей.
4: Стоит ли это того? Подниматься с рассветом. Стоит ли килограммов железа, километров бега, литров пота? Стоит боли в мышцах и прерывистого дыхания? Конечно, стоит, если есть цель, к которой ты стремишься. World Class. Это того стоит.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Новое событие в календаре. Переезд. Пора выбирать диван, торшер, шторы, посуду.
3: И никакой штукатурки.
2: Да, с ремонтом от Энка сразу к уюту в доме.
4: Хорошие новости от Энка. Время обустраивать дом под себя и наслаждаться новой квартирой с готовым ремонтом. Выбирайте на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности предложения уточните в отделе продаж. Предложение ограничено, не оферта.
6: Замените стекла в моей машине.
7: Какой у вас автомобиль?
6: Современный.
7: Конечно, заменим.
8: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
9: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Красная.
1: Красная
0: армия.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: всех отношениях Акмаль. Здесь в финале этого часа на Красной Армии один из его хитов, который называется «Любовная». Но я вообще, если честно, удивляюсь трудоспособности этого молодого человека, потому что его концертный график, ну, вот с моей человеческой обычной точки зрения, оставляет желать лучшего. С его, конечно, как человека, который зарабатывает деньги, наверное, но его все устраивает. И такой же трудолюбивый человек появился в этой студии. Ее зовут Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Лично я удивляюсь трудоспособности сценаристов фильма «Елки».
0: Что там?
1: Очередная часть выходит.
0: Уже какая?
1: Вот давай угадай.
0: 17-е?
1: Нет.
0: 15-е?
1: 13-е, почти.
0: 13-е. Я уверен, они еще и с этим числом что-нибудь там символизма добавят.
1: Кстати, мистический будет сюжет, поэтому немного позднее его раскрою, расскажу, когда стоит ждать сам фильм. И тебе желаю хорошего дня.
0: Спасибо большое, план хороший, поддерживаю, но на этом со всеми прощаюсь, но лишь до завтра. Пока.
1: Пока. Тимини 2 часа. Вообще, я считаю, что Тюмени очень повезло с осенью в этом году. Теплая, солнечная, светлая, снега еще толком не было. В общем, продолжаем радоваться вместе.

Красноармия Ртуть от Вани Дмитриенко, самого успешного на сегодня молодого музыканта. А далее расскажу о самой успешной кинофраншизе России, о «Елках», ведь вышел трейлер «Елок 13-х». По сюжету гадалка накладывает на бизнесмена Игоря, его играет Сергей Бурунов, проклятие, избавиться от которого можно, лишь наладив отношения, напряженные отношения с дочерью. За помощью Игорь отправляется к экстрасенсу Александру Шепсу. Естественно, Шепс играет Шепса. 10 декабря состоится премьера. Я думаю, что как бы мы все-таки не подшучивали над елками, тем не менее, это хорошая новогодняя традиция, которую нет-нет, да и хочется поддержать. Далее у нас в эфире только топовая музыка Marshmallow и Portugal The Man, Phoenix, а прямо сейчас Кайго и Макс Макнаун, Take Me Back, это Красная Армия. Делай громче!

0: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Всем большой привет! Ну что, зима все ближе к нам, а это значит, нужно подготовить свой автомобиль к новому сезону. На этой неделе мы разыгрываем сертификаты на 3000 рублей в сервис «Замена масла.рф». Присоединяйся по будням с 12 до часу. Удачи!
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.
3: 5 ноября Максим Батарев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru.
4: 18+.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: достаточно.
1: Афиша.
2: Афиша на Красной Армии.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня у нас по плану кинопремьера и рассказ о самых интересных тюменских событиях. Сегодня на большие экраны выходит семейный мультфильм «Подводная братва на страже рифа». Юный Винсент – последний из китов-певцов, чья магическая песня когда-то защищала моря. Когда из тающего ледника освобождается чудовище, он вместе с ворчливой рыбой-прилипалой Уолтером и отважной касаткой Дарьей отправляется спасать подводный мир 6+. Ну а вечером нас ждет хоккей. В 19:00 в Ледовом дворце «Партиком» на Воронинских горках тюменский «Рубин» примет пензенский «Дизель» в матче чемпионата ВХЛ 6+. В пятницу с 11 утра в музейном комплексе имени Славцова работает выставка «Рецепты бессмертия» Сальвадора Дали. Более 150 оригинальных работ, а еще бронзовые скульптуры, стекло и керамика 0+. С пятницы по воскресенье в центре «Золотые ворота Сибири» на Герцена 87 пройдет 9-й сезон недели моды «Сибирь». Детские показы начинаются в 15:00, взрослые в 19:00. Вход свободный, но по предварительной регистрации 6+. В пятницу в 19:00 кулинарная школа «Максим Класс» отмечает день рождения большой грузинской вечеринкой. В меню два вида хинкали, мини-хачапури и салат с хрустящими баклажанами 18+. Тоже в 19:00, но уже в Большом зале драмтеатра покажут «Вишневый сад». Это спектакль о том, как трудно повзрослеть даже после 40, и о семье, которая пытается удержать осколки счастья, пока время отсчитывает последние часы их общего дома 16+. В 20:00 в Доме печати выступит Дима Гаврилов. Его стендап – меланхоличный, вдумчивый и очень самоироничный разговор о бытовых сложностях и собственных противоречиях 18+. В 20:00 в редакции на третьем этаже ТРЦ «Фаворит» выступит Тимур Джамкёзов в новой программе «Наблюдательный стендап» о быте, поездках, семье, отношениях и самоиронии 18+. Ну а завершить пятницу можно в баре «Красота внутри» на Кирова 40. До полуночи играет группа «Синтеза», после – клубная программа с диджеями Анага, Тесси и Рансом 21+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Дальше.
1: Музыка.
2: Музыка.

0: Реклама.
1: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
2: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
4: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
5: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
4: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
6: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
4: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». ИН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Главный тюменский.
8: Номер один на этой неделе. Классная, стильная, мощная работа от Slater. Dance.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

или окружная дорога 204 и получай незамерзайку абсолютно в подарок. В Тюмени сейчас 14 часов и 46 минут. Далее нас согреет брутальная тема «Индоклаб» от Мото, а прямо сейчас на Красной Армии «Шутинг Старс» от «Бэт Рейнджерс».

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Впереди эффектный трючок «Meet Me in the Dark» от AVE.

0: Реклама.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса. Детская сказка для взрослых». Снова на сцене Тюменского БДТ с 21 по 28 октября. 12+.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай! vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

чуть менее 3 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро поделюсь с тобой топом самых страшных фильмов. Ну, а если не хочется щекотать нервы, то для тебя музыка. Лирик, Don't Go, мы это прямо сейчас...

love, что-то здесь про любовь. Я знаю, что для многих любовь — это совместно проведенное время, например, полежать и вместе посмотреть какой-нибудь классный фильм. Так вот, если ты со своей второй половиной обожаешь ужастики, то следующий топ для вас. Его исследователи провели согласно учащенному сердцебиению зрителей, которым эти фильмы, собственно, показывали. На первом месте «Синистер» или «Синистер»,

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 10, ветер южный 3 метра в секунду. Далее вечером до плюс 7, а ночью до плюс 6, осадков не ожидается. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем удачный кавер от December 10 «Us Against the World». Oh!

0: Реклама.
1: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
2: Номер один на этой неделе. Классная, стильная, мощная работа от Slater. Dance.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+. Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени в эти минуты плюс 10, ветер южный 3 метра в секунду. Далее вечером до плюс 7, а ночью до плюс 6. Осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Айова» представит свой горячий хит «Мы».
4: Если я не...
1: Покажу, как сэкономить целую кучу денег, не пропусти.
0: Реклама.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
5: Как бы ни старался, Мика, Мика.
6: Запрещено для детей. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
8: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
7: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
8: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
7: 68-2086. Код города 3452.
9: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль». В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
10: Привет, с вами Таня Завродская. Завтра, 16 октября в 13.00, вы узнаете, почему постоянная занятость не всегда приводит к результату, где проходят границы между нагрузкой и истощением, и что происходит с командой, когда руководитель привык все тащить на себе. О реалистичных дедлайнах, делегировании и работе без гиперконтроля поговорим с Марией Полухиной, фасилитатором и экспертом по работе с командами. Слушайте нас на Красной Армии.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
2: Номер один на этой неделе. Классная, стильная, мощная работа от Slater. Dance.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: 5 ноября Максим Батырев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru. 18+.
2: Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Любите музыку? Приходите к нам! Гитары, синтезаторы, барабаны, скрипки и духовые инструменты. Большой выбор и доступные цены. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Тульская, 4.
5: Телефон 358-311.
6: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16.00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nasfotinom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вайб, вайб, плюс вайб
10: на Красной Армии.
11: Всем большой привет!

синглом «Бас Персуадес». Это что-то на испанском. Тем временем некоторый персуадес произошел в Черногории, и она отказала россиянам в безвизе. Но запрет будет действовать с 1 ноября. До этого туда еще можно махнуть и оставаться в стране до 30 дней без визы. Визы я глянула в Черногории в октябре. Чудесная золотая осень, очень тепло и комфортно. Так что, если выбираешь себе направление для путешествия, то вот, пожалуйста, можно успеть в Черногорию. Далее.

0: Реклама.
1: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
2: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Я верю, что сама выбираю, какой я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор — уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Служба заказа такси DreamAuto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
4: Трешка за десятку!
5: Что?
6: Что?
4: Трешка за десятку!
5: Где?
6: Где? Где?
2: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
7: Реклама застройщик ООО СЗ ЕСБ недвижимость. Дом виден в эксплуатацию. РНБ 72-23-122-2025 от 28.08.2024. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня у нас по плану кинопремьера и рассказ о самых интересных тюменских событиях. Сегодня на большие экраны выходит семейный мультфильм «Подводная братва на страже рифа». Юный Винсент – последний из китов-певцов, чья магическая песня когда-то защищала моря. Когда из тающего ледника освобождается чудовище, он вместе с ворчливой рыбой-прилипалой Уолтером и отважной касаткой Дарьей отправляется спасать подводный мир 6+. Ну а вечером нас ждет хоккей. В 19:00 в Ледовом дворце «Партиком» на Воронинских горках тюменский «Рубин» примет пензенский «Дизель» в матче чемпионата ВХЛ 6+. В пятницу с 11 утра в музейном комплексе имени Славцова работает выставка «Рецепты бессмертия» Сальвадора Дали. Более 150 оригинальных работ, а еще бронзовые скульптуры, стекло и керамика 0+. С пятницы по воскресенье в центре «Золотые ворота Сибири» на Герцена 87 пройдет 9-й сезон недели моды «Сибирь». Детские показы начинаются в 15:00, взрослые в 19:00. Вход свободный, но по предварительной регистрации 6+. В пятницу в 19:00 кулинарная школа «Максим Класс» отмечает день рождения большой грузинской вечеринкой. В меню два вида хинкали, мини-хачапури и салат с хрустящими баклажанами 18+. Тоже в 19:00, но уже в Большом зале драмтеатра покажут «Вишневый сад». Это спектакль о том, как трудно повзрослеть даже после 40, и о семье, которая пытается удержать осколки счастья, пока время отсчитывает последние часы их общего дома 16+. В 20:00 в Доме печати выступит Дима Гаврилов. Его стендап – меланхоличный, вдумчивый и очень самоироничный разговор о бытовых сложностях и собственных противоречиях 18+. В 20:00 в редакции на третьем этаже ТРЦ «Фаворит» выступит Тимур Джанкёзов. В новой программе наблюдательный стендап о быте, поездках, семье, отношениях и самоиронии 18+. Ну а завершить пятницу можно в баре «Красота внутри» на Кирова 40. До полуночи играет группа «Синтеза», после – клубная программа с диджеями Анага, Тесси и Рансом 21+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
1: Как бы ни старался, Мика, Мика.
2: Запрещено для детей. Петрович, привет. Как бизнес?
3: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
2: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
3: А это как?
2: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
3: Как ты сказал, русская компания?
2: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680-086-680-086.
4: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
5: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
7: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 29 октября на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
8: Хавейл в «Автомаг» покупаешь и получаешь подарки на 3 года вперед. 3 плановых ТО и комплект зимней резины в подарок. Мы работаем для вас 2015 года. «Автомаг» — это не просто покупка автомобиля, это уверенность в каждом километре. Официальный дилер «Хавейл Автомаг». Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Акция до 30 ноября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Трешка за десятку!
11: Что?
12: Что?
10: Трешка за десятку!
11: Где?
12: Где?
10: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на географии. Точка.рф.
13: Реклама застройщик ОСЗ ИСВ недвижимость. Дом виден в эксплуатацию. РНБ 7223-122-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
14: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
15: И слушай новые треки.
14: Ступай!
15: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
14: Ступай!
15: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
14: Нас уже 18 тысяч.
15: Не хватает только тебя.
14: Ступай!
15: vk.com/redarmyfm

Это Тая Круз на Красной Армии с темой Break Your Heart. В Тюмени 16 часов и 42 минуты. Двигаемся далее. По пути заглядывай в нашу группу ВКонтакте «Радио Красная Армия» и участвуй в розыгрыше приз 3.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 9, ветер южный 3 метра в секунду. Далее ночью до плюс 6, осадков не ожидается. Завтра плюс 12 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди прикольная совместка от Басты и группы «Моя Мишель».

0: Реклама.
1: Стильный современный ивент для вашей компании? Тогда вам в событийное пространство «Фуга Хаб». Просторные залы, витражные окна, актуальный дизайн, техническое оснащение, вместимость от 50 до 300 человек. «Фуга Хаб» — это пространство, где вы можете провести конференцию, нетворкинг, корпоративное событие и даже банкет. Смелые решения для ярких ивентов. «Фуга Хаб». Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
2: Твой стиль – это твой характер. Юсей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Юсей – твой город, твой стиль, твоя одежда. Захавай!

0: подкаст-шоу на Красной Армии.
1: Привет, с вами Таня Завродская. Завтра, 16 октября в 13:00, вы узнаете, почему постоянная занятость не всегда приводит к результату, где проходят границы между нагрузкой и истощением, и что происходит с командой, когда руководитель привык все тащить на себе. О реалистичных дедлайнах, делегировании и работе без гиперконтроля поговорим с Марией Полухиной, фасилитатором и экспертом по работе с командами. Слушайте нас на Красной Армии.
0: Подкаст-шоу на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 9, ветер южный 3 метра в секунду. Далее ночью до плюс 6, осадков не ожидается. Завтра плюс 12 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянет большой артист. Это Джоэл Кори с темой «Girl». А еще ждем ведущего новостей Николая Антонова. Не переключайся.
3: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
3: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: Ваша квартира от Энка готова?
7: Подожди, это значит, уже можно переезжать?
8: Да, уже в этом году.
7: Значит, елку в этом году наряжаем там?
8: Конечно. Тогда нужна новая елка. И побольше. Места хватит.
7: Поставим у окна, как мечтали.
9: Хорошие новости от Энка. Получите ключи от готовой квартиры уже в этом году. Подробнее на enko.ru. Застройщик ООО «ДСК Энка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
10: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
11: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
12: Любите музыку? Приходите к нам. Гитары, синтезаторы, барабаны, скрипки и духовые инструменты. Большой выбор и доступные цены. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Тульская 4.
13: Телефон 358-311.
14: Хавейл в Автомаг покупаешь и получаешь подарки на 3 года вперед. 3 плановых ТО и комплект зимней резины в подарок. Мы работаем для вас с 2015 года. Автомаг – это не просто покупка автомобиля. Это уверенность в каждом километре. Официальный дилер Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Акция до 30 ноября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
15: Всем большой привет. Ну что?

0: Тюмени 17:24. Далее на Красной Армии свежий выпуск новостей от Николая Антонова.
1: Добрый вечер. С 15 ноября в Тюмени повышают плату за проезд в общественном транспорте. Стоимость составит 42 рубля при безналичном расчете и 46 рублей за наличный расчет, сообщили в городской администрации. Сейчас проезд по безналичной оплате стоит 37 рублей. С 15 ноября также повышается стоимость проезда льготных категорий. Школьники за одну поездку будут платить 7,5 рублей, а студенты 18,5 рублей. Из-за дождливого лета в Тюмени на дорогах образовались провалы ливневой канализации. Вода в городских условиях подмывает инженерные коммуникации, асфальт проседает под колесами. Проблема затронула сразу 20 участков дорог в разных районах города, сообщили в администрации Тюмени. Часть участков уже приведена в порядок. Полностью завершить устранение просадок проезжей части планируется не позднее 30 октября. Всероссийский центр развития кинопедагогики откроют в Тюмени на грант от фонда президентских грантов. Как сообщают организаторы фестиваля «0+», в рамках проекта появится единая профессиональная площадка для внедрения кинопедагогики на всех уровнях. Сейчас специалисты готовят открытую методическую базу материалов к фильмам и онлайн-архив из 100 ресурсов. Также будет создан видеокурс по семейному киновоспитанию для родителей. На этой неделе в Тюмени проходит 9-й международный форум кинопедагогика с участием специалистов из десятков регионов России. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в Центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможна онлайн-консультация. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
1: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: На подходе комфортный саунд от Мэри Гу и ЛСП «Искра».
4: Помню твою кожу на ощупь, губы на вкус. Мне любить тебя было проще, но я сдаюсь.
3: А я расскажу, какой предмет из прошлого снова в тренде. Не пропусти.
5: Реклама.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: 23 декабря приглашаем на сборный корпоратив года в Marshall Grand Hall. В программе кавербенд Dance Bro, шоу-программа Дед Мороз и Снегурочка, танцы и фотограф. Билеты на сайте marshallgrandhall.ru. 18+.
1: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
2: Номер один на этой неделе. Классная, стильная, мощная работа от Slater. Dance.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии группа Кацай с темой Animal. Девчонки, настоящие трансеттеры. Например, после того, как в одном из видосов у них мелькнул полароид, поклонники начали массово скупать полароиды. И вообще у зумеров сейчас предметы старины в тренде. Одежда из секонд-хендов, антиквариат или те же полароиды и мыльницы номер один по продажам среди молодых людей. Эксперты связывают это с тем, что многие устали от цифровой эпохи, идеальных картинок. Хочется уже чего-то такого, знаешь, осязаемого, теплого и настоящего. И такое мы одобряем. В Тюмени 17 часов и 43 минуты. Продолжаю делиться с тобой своей любимой музыкой. Впереди Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Не перестаю восхищаться этой песней, если честно. Далее ремикс от Дежева Намура на тему «Кукла» дискотеки «Аварии». Еще немного этот стильный саунд в твоих динамиках. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
4: Здравствуйте!
3: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
4: Ну да, я тебя два раза обогнала.
3: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
5: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
9: Привет, с вами Таня Завродская. Завтра, 16 октября в 13:00, вы узнаете, почему постоянная занятость не всегда приводит к результату, где проходят границы между нагрузкой и истощением, и что происходит с командой, когда руководитель привык все тащить на себе. О реалистичных дедлайнах, делегировании и работе без гиперконтроля поговорим с Марией Полухиной, фасилитатором и экспертом по работе с командами. Слушайте нас на Красной Армии.
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

Тюмени 6 часов. Да, всем привет, уже скоро расскажу кое-что про певчих птичек, но прежде для нас поют Пакита, Living on Video, и прямо сейчас Пилат Керс СТ, там где рассвет.

пластинкой Living on Video. Очень крутая, яркая, зажигательная история. Ну а сейчас предлагаю вернуться к новости, о которой говорил ранее. Птицы разучились петь, и вследствие знакомиться с самками ученым приходится проводить уроки вокала и общения с самцам, чтобы они могли лучше размножаться. Около 4000 из 10 видов птиц учат песни, слушая родителей и соседей. Но из-за людской деятельности различные проблемы с наставниками появились. Теперь ученые применяют ИИ, чтобы исправить эту проблему. Например, в Буэнос-Айресе физики воссоздали песню воробьев из 60-х годов и начали включать ее птенцам. Уже через 3 месяца воробьи стали повторять ее и передавать другим представителям вида. Вот так вот. А мы жалуемся на то, что люди сейчас в соцсетях залипают. Вот, пожалуйста, у птиц тоже проблемы. Далее же у нас никаких проблем, только классная музыка и только отдых. Впереди French Montana, Fijel, Shine, и уже сейчас Zivert Ever Directorials. Давай на самый верх. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большой привет и классного вечера.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Артика и Асти «Бриллиант». Ровно через 3 минуты, ну а сразу после встречай свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама.
3: 5 ноября Максим Батарев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru.
4: 18+.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные.
7: Мы доступные.
8: И мы стали ближе.
9: Мы тюменские продукты.
10: Выбирай свежее. Покупай тюменское.
11: Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах.
12: Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
13: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
14: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
15: Еще есть шанс. Брусники есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: регионов. Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени до 2030 года проведут третий этап капитального ремонта улицы Ленина. Об этом сообщили в администрации города. Работы затронут участок от улицы Первомайской до улицы Марисы Треза. Окончательные сроки выполнения работ в ведомстве не называют. Их определят, исходя из условий финансирования. Помимо Ленина, в тот же период власти планируют капитально отремонтировать старый Тобольский тракт от республики до границы города и построить улицу Мельникайте на участке от улицы Дружбы до улицы Щербакова. На 25% увеличили скорость обработки обращений граждан благодаря технологиям искусственного интеллекта в Тюменской области. В два раза сократилось время обработки одного документа. Об этом рассказал директор департамента информатизации региона Станислав Лодинов. Интеллектуальной обработкой документов занимаются 10,5 тысяч пользователей. В дальнейшем планируется тиражирование инструментов ИИ для всех участников системы электронного документооборота. Миноборнауки предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения. Это должно исключить ситуации, когда поступающие заключают договор сразу с несколькими вузами и занимают несколько платных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если документ примут, новые правила вступят в силу 1 марта следующего года. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка. Всем хорошего вечера.
2: Спонсор программы «Центр аллергии и астмы Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек, никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможно, онлайн-консультация. Имеются противопоказания, необходимые.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Мадонна, Кайли Минок с пластинкой Love Sensation. Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Красная Армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
3: Как бы ни старался, Мига, Мига.
0: Запрещено для детей.
4: Твой стиль – это твой характер. Есей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Есей – твой город, твой стиль, твоя одежда.
5: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
6: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
7: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
8: Медицинский центр М+. Верь опыту.
9: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
10: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Стильный современный ивент для вашей компании? Тогда вам в событийное пространство «Фуга Хаб». Просторные залы, витражные окна, актуальный дизайн, техническое оснащение, вместимость от 50 до 300 человек. «Фуга Хаб» – это пространство, где вы можете провести конференцию, нетворкинг, корпоративное событие и даже банкет. Смелые решения для ярких ивентов. «Фуга Хаб».

0: Прогноз погоды.
1: Фикс сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этой минуте плюс 8 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики обещают дождь и до 13 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Сэм Фелт и Аздис с темой «Need That Love». Уже через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
2: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
4: Я верю, что сам выбираю, каким я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хавейл в «Автомаг» покупаешь и получаешь подарки на 3 года вперед. 3 плановых ТО и комплект зимней резины в подарок. Мы работаем для вас с 2015 года. «Автомаг» — это не просто покупка автомобиля, это уверенность в каждом километре. Официальный дилер «Хавейл Автомаг». Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Акция до 30 ноября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Вайб, вайб, плюс вайб
9: на Красной Армии.
1: Всем большой привет!

Тюмени 7 часов. И вот смотрю я на Яндекс.Карты, показывают 5 баллов, но из крупнейших-то только на Герцена и Малыгина, и то 13 минут. Так что двигаемся далее в отличном настроении с отличной музыкой.

Завтра рекомендую начать пятницу все-таки в компании теплой и уютной. Это Саш Самойлов и Ян Кушнир. С 7 до 10 здесь, на Красной Армии, для тебя утреннее шоу Red. Так что присоединяйся, наслаждайся качественной компанией, веселой и получай еще и подарки. Все это будет по будням с 7 до 10. У нас же далее будут Лорин Воринер, Let Me Forget You, и уже сейчас Карлита Софи Такер, Манхэттен. В Тюмени 19 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 8 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 13 тепла, синоптики обещают дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим лирика, его трек «Аутентичная». И полностью послушаем через 2,5 минуты.
0: Реклама.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит. Мягкая декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.

0: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
1: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить. Пора действовать.
3: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается дождь и до 13 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классные вещицы «Slow Down» «Дивек». Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 29 октября на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
4: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла.рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
5: Твой стиль – это твой характер. Есей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Есей – твой город, твой стиль, твоя одежда.
6: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
2: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
7: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
2: Категория 6+.
8: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
9: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
10: Ой, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
9: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
11: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
9: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
12: ОСЗ «Баланс Одесская». 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

наш тюменский парень Go Arthur, его новая работа «Лечу». Очень красиво получилось, ну, в целом у него плохо музыка не получается. У нас же далее получится нормально так отдохнуть под, конечно же, качественную музыку. Ну, а совсем скоро

и подписаться, и не пропускай ничего важного и интересного. Далее не пропустим крутой трек Айовы «Мы», и уже сейчас история «Can't Fight This Feeling». Это Junior Caldera и Софи Элис Бекстер. В Тюмени 19 часов 43 минуты. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек Whisper, Джоэл Кори. Буквально через 3 минуты.
2: Реклама.

0: Слушай новые треки.
1: Вступай.
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Вступай.
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Вступай.
0: vk.com/redarmyfm.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
4: Переезд с собакой? В Румянском удобно всем.
5: Ой, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
4: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
6: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
4: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
7: ОСЗ «Баланс Одесская». ИНН 720-35-48-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
9: Привет, с вами Таня Завродская. Завтра, 16 октября в 13:00, вы узнаете, почему постоянная занятость не всегда приводит к результату, где проходят границы между нагрузкой и истощением, и что происходит с командой, когда руководитель привык все тащить на себе. О реалистичных дедлайнах, делегировании и работе без гиперконтроля поговорим с Марией Полухиной, фасилитатором и экспертом по работе с командами. Слушайте нас на Красной Армии.
8: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

8 вечера в Тюмени. И мы двигаемся дальше в сторону следующего дня, но все это делать будем под классную музыку. На очереди у нас Evanescence, Going Under, и прямо сейчас Topic Carte Blanche, Lucky Ones.

Я и полюбил в детстве Evanescence. Это Going Under, собственно, Evanescence. Вещица, которая вряд ли прозвучит в главном тюменском чарте. Выборка. Но вот твой любимый трек там может оказаться, если зайдешь на наш сайт radarmy.fm и проголосуешь за него. Да, уже завтра в 18.00 появится Гера Адамян. Прихватит с собой 20-ку лучших. Ну и, в общем-то, расслабимся и отдохнем под самую качественную музыку. Рекомендую подключиться завтра. Ну а сегодня у нас появится Майли Сайрус с темой «Bass Pursuits», и уже сейчас послушаем группу «Серебро». Смотри, но не трогай. В Тюмени 20 часов 12 минут. Всем легкого вечера.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
7: Здравствуйте!
6: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
7: Ну да, я тебя два раза обогнала.
6: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
8: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
9: 23 декабря приглашаем на сборный корпоратив года в Marshall Grand Hall. В программе кавер-бенд Dance Bro, шоу-программа Дед Мороз и Снегурочка, танцы и фотограф. Билеты на сайте marshallgrandhall.ru. 18+.
10: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек от Нилетто Ментолова. Не только эта вещица прозвучит на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
3: Как бы ни старался, Мика.
0: Запрещено для детей. Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
2: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки и дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
3: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
4: Привет, с вами Таня Завродская. Завтра, 16 октября в 13:00, вы узнаете, почему постоянная занятость не всегда приводит к результату, где проходят границы между нагрузкой и истощением, и что происходит с командой, когда руководитель привык все тащить на себе. О реалистичных дедлайнах, делегировании и работе без гиперконтроля поговорим с Марией Полухиной, фасилитатором и экспертом по работе с командами. Слушайте нас на Красной Армии.
3: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
5: Категория 6+.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Реклама.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: Тимини к данному часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики обещают дождь и до 13 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики обещают дождь и до 13 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики обещают дождь и до 13 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Красная.
1: Красная
0: армия.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет